Каждый хит становится историей, но не каждая история становится хитом. Global Hit — это 20 самых мощных треков со всего мира. И только один из них пробьется на вершину. Факты, сплетни, новости и много-много музыки. На радио Могилев. Слушай каждую пятницу в 17:15.

0: Могилеве 4 утра.
1: Мая по Могилевской области облачно с прояснениями. По востоку дожди, ветер северный, температура воздуха днем +12, +17.

Вкус оригинально. Ты же тоже слышишь миллионы между нами. Все слишком красиво, мы не сможем быть врагами. Это тоже начал понимать годами. Увлекаюсь исключительно глобальными делами. Ты моя скрипка, я Антонио.

ночи. Позволь музыке унести тебя в мир мечтаний. Каждый четверг в 23:00 только медленная музыка и мой голос для тебя.

0: compañeros.
1: Comprende?
2: В дни, когда мне не везет, не разогнаться на взлет, я знаю все наперед, это пройдет. И когда все лучше всех, не существует помех.

ваши приветы, поздравления и море позитива. Каждый день с 13 до 14 передаем хорошее настроение в программе «Привет в обед». Пишите, и ваш привет прозвучит в эфире.

0: Радио Могилев.
1: Любовь рождает чудеса, дарит солнце нам двоим, тает время на часах, мы за ним и не следим.

Любовь рождает чудеса, дарит солнце нам двоим. Тает время на часах, мы за ним и не следим.

0: В Могилеве 5 утра.
1: Мая по Могилевской области облачно с прояснениями, по востоку дожди, ветер северный, температура воздуха днем +12, +17.

0: Готовы узнать, что звезды готовят именно для вас на предстоящую неделю? Тогда слушайте «Звезды на пели» «Астрохит недели» по субботам в 11:00. Астропрогноз на языке популярных хитов.
1: Астрохит недели.
0: Не пропусти.

Каждый хит становится историей, но не каждая история становится хитом. Global Hit — это 20 самых мощных треков со всего мира. И только один из них пробьется на вершину. Факты, сплетни, новости и много-много музыки. На радио Могилев. Слушай каждую пятницу в 17:15.

Видеобел.бай. Максимум информации о том, что происходит. Только проверенные факты от ведущих белорусских средств массовой информации. Аналитика, новости, прямые эфиры, эксклюзивные материалы на одной платформе. Видеобел.бай. Мы собрали здесь все самое важное. Фестиваль в Токио. Встречайте лето ярко и интересно. Захватывающие спортивные конкурсы и олимпийские мастер-классы. Белорусские бренды и туристические маршруты. Художественный интерес.

0: смартфоне. Качай в App Store и Play Market первый белорусский онлайн-радиоплеер и получай качественно новый уровень поиска и выбора любимых радиостанций. Кликай по иконке RM и слушай нас 24/7. Радио Могилев всегда онлайн на radioplayer.by.
1: Наши хиты.

0: в Могилеве 6 утра.
1: Радиопрограмма «Радио Могилев». Лицензия номер 02-330-64. Выданная Министерством информации Республики Беларусь от 28 февраля 2014 года. Для лиц старше 12 лет.

0: 14 мая по Могилевской области облачно с прояснениями. По востоку дожди, ветер северный, температура воздуха днем плюс 12, плюс 17.
1: Радио Могилев.

0: Мечтаете о празднике, где звучит душа Беларуси? Ансамбль «Беседа» — это песни, которые трогают сердце. Мы приносим радость в каждый уголок страны. «Беседа» — ваш праздник с белорусским колоритом.
1: Алиса, как заказать рекламу на радио Могилев?
2: Телефон рекламной службы 8 029 131 17 31.

0: Передача подготовлена по заказу Могилевского областного исполнительного комитета.
1: Местное время.
0: Для лиц старше 12 лет.
2: В студии Нина Михнова. Здравствуйте. Вашему вниманию новости Могилевской области. Международный экономический форум «Мельница успеха» стартовал в Могилеве. В нем принимают участие около 1500 человек. Это представители власти, дипломаты и бизнесмены из Российской Федерации, Китая, Пакистана, Анголы, Замбии, Уганды, Словакии и Турции. В рамках форума предусмотрены конкурс стартап-проектов, тематические дискуссии и секции по актуальным вопросам сотрудничества. Участникам пленарного заседания представят стратегические приоритеты экономического развития Могилевской области, обсудят перспективы развития кооперационных связей. Особое внимание уделено сфере туризма. Все эти темы участники форума смогут обсудить во время деловых переговоров. В дни Международного экономического форума «Мельница успеха» на открытой площадке организована ярмарка продажа продукции белорусских предприятий, а также выставка организаций производителей передового технологического оборудования и крупногабаритной техники субъектов агроэкотуризма. Сегодня выставка работает с 10 до 18.00, завтра с 10 до 14.00.
1: Местное время.
2: Стрельба, сборка и разборка оружия, строевая и физическая подготовка. Около 200 участников военно-патриотических клубов из Могилевской области собрались на базе 188-й гвардейской инженерной бригады войсковой части 72, 471, чтобы продемонстрировать навыки в военно-спортивных дисциплинах. Здесь прошел областной слет «Юные патриоты Могилевщины» и областной этап республиканской игры «Орленок». За ходом состязаний наблюдала и наш корреспондент Елена Бубликова.
3: Навучанцы 8-х 11-х классов во ўзросце ад 14 да 16 гадоў спаборнічалі ў некалькіх відах выпрабаванняў. Валоданне зброі, агляд песні і строю, фізпадрыхтоўка, творчая і інтэлектуальныя конкурсы. Для хлопцаў і дзяўчат з ваенна-патрыятычных клубаў гэта не проста тэматычная актыўнасць. Кожны ўдзельнік злёту разумее асабістую адказнасць за будучыню краіны. І многія маюць намер звязаць сваё жыццё з сілавымі структурамі.
4: Для мяне важна адстаяць чэсць нашага клуба, Асіповічай. Інтересна паўчаствоўць в различных мероприятиях, такие как стрельба, разборка автомата, посоревноваться с другими ребятами.
5: Эти соревнования показывают в первую очередь готовность к защите Родины. И каждый военно-патриотический клуб – это собственное братство, то есть это проверка на прочность, проверка себя. Для того, чтобы в будущем всегда стать на защиту Родины, каждый воспитанник нашего клуба – это в первую очередь патриот.
6: Мне это важно, потому что в этом вся моя жизнь. Я всегда участвую то в МЧС, то в военных каких-то мероприятиях. Мне это интересно. Я планирую с этим связать свое будущее.
7: Мы маршируем. Разборка-сборка автомата у нас идет. Также учат нас дисциплине. Ну и в целом это очень мне нравится. Мне очень нравится носить форму, маршировать, родине служить.
3: Галоўны вынік падобных спаборніцтваў – гэта не дыпломы, а канкрэтныя навыкі і камандны дух. Абласны этап рэспубліканскай гульні «Арляня» ў Пашкава праходзіць кожную вясну, адзначыў намеснік камандзіра 188-й гвардзейскай інжынернай брыгады па ідэалагічнай рабоце Антон Мяцеліца.
8: Здесь дети могут посмотреть на быт военнослужащих и, так как это военно-патриотическая игра, окунуться в это именно непосредственно в воинской части. То есть увидеть, каково это, попробовать, выполнить нормативы, что-то потренироваться. Состязательность дает большие плюсы.
3: Прэстыж вайсковай службы з кожным годам толькі расце, гэта не выпадкова, падкрэсліў ваенны камісар Магілёўскай вобласці Максім Уласаў.
9: Такая спецыяльнасць, як защитнік Родзіны, защитнік Отечества, всегда была популярна, а сёння гэта, наверное, актуальна ў большую степені, потому што наша насяленне, наша маладзёжь видит, што происходит вокруг нашай страны і понимает самое главное, как важно на сёння защитить нашу Родзіну, чтобы мы сёння имели возможность, а также наши дети в будущем имели возможность жить под мирным небом.
3: Злёт юныя патрыёты Магілёўшчыны і абласны этап рэспубліканскай гульні «Арляня» – гэта толькі малая частка патрыятычных мерапрыемстваў, якія праводзяць у нашай вобласці і не абмяжоўваюцца навучальным годам. Летам прадоўжаць працу ваенна-патрыятычныя лагеры. Акрамя таго, у зусім новым фармаце пройдуць вучэбна-палявыя зборы для старшакласнікаў, нагадала начальнік галоўнага ўправлення па адукацыі Магілёўскага аблваканкама Людміла Здорыкова.
10: Если раньше это были теоретические занятия на протяжении всего лишь 5 дней, то в этом году наши мальчики в рамках учебно-полевых сборов в течение 10 дней круглосуточно на базе непередвижных палаточных лагерей смогут погрузиться в военную службу, в жизнь солдата и на себя примерить вот эту нелегкую, но очень почетную миссию. А девчонки, как всегда, прикрывают тылы. Они будут изучать медицинскую подготовку, они будут посещать учреждения здравоохранения и также на практике отрабатывать те теоретические навыки, с которыми они были познакомлены в течение учебного года, изучая предмет допризывная подготовка и первая медицинская помощь.
3: Цікавість до воєнно-спортивних дисциплін і серйозний підхід до допризивної підрихтовки – наглядний доказ того, що молоде покоління свідомо вибирає мужність, вірність традиціям і готовність стати на оборону своєї країни.
1: Місце время.
2: В Могильові по ініціативі адміністрації Ленінського району тестують новий формат роботи з обращеннями граждан, який допоможе збавити їх від хождення по інстанціям. Так, во время відеоконференції з руководством городської прокуратури самі острі питання, які підтримують поднимают местные жители, смогли обсудить представители Советов территориального общественного самоуправления. Как отметил прокурор Могилева Александр Боровский, новый формат поможет разъяснить, как поступить в спорной бытовой ситуации со ссылкой на нормы законодательства, нормативно-правовые акты и с разъяснением ответственности.
11: Ответ будут слышать не только то лицо, которое аккумулировало вопрос задало, но и другие участники общественности. То есть они могут эту информацию, даже которую кто-то не спрашивал, но услышать, она дойдет до большего числа лиц. Таким образом, мы, наверное, попробуем где-то сэкономить время свое на личном приеме, возможно, работников других госорганов, куда люди обращаются. Ну и граждане получат, в большее количество граждан получат более четкие ответы на какие-то проблемные вопросы.
1: Шклов.
2: Прием граждан накануне провел в городецком сельсполкоме председатель Шкловского райисполкома Сергей Барташ, сообщает Шклов-Инфобай. В ходе приема рассмотрены 2 обращения граждан. Заявления касались установки детской игровой площадки в агрогородке Огородец возле жилых домов и установления границ на земельных участках сельчан. Все вопросы взяты на контроль.
1: Белыничи.
2: Белыническая райинспекция природных ресурсов и охраны окружающей среды совместно с представителями трудовых коллективов, депутатского корпуса и общественностью сражается со стихийными свалками и общими усилиями наводят порядок, создают уют и чистоту в Придрудском крае. Природоохранную тему продолжит наш корреспондент Анатолий Шпильков.
12: Стихийные свалки – самый распространенный и дешевый способ избавиться от мусора. Борются с ними везде. Убрано немало куч мусора, неприглядно лежащего в лесах, на полях, сельхозпредприятий и на обочинах дорог в Белыническом районе. Так, накануне были обнаружены груды мусора за фермой в агрогородке Головчина. Найти нарушителя природоохранного законодательство не стоило труда. Помогла одна, на первый взгляд, неприметная улика, рассказал начальник Белынической районной инспекции природных ресурсов и охраны окружающей среды Николай Павленков.
13: Там была тетрадка детская с фамилией. И по этой тетрадке обнаружили, кто мусор этот вынес. Человек сознался, мы сейчас ему считаем вред. Вместо того, чтобы заключить договор с жилкомхозом и вывезти мусор, как все другие вывозят, взял, вывозил его за ферму туда. Он не один раз туда вывозил, там целую свалку образовал. Ну, тетрадки его подвели.
12: Также накануне природоохранная служба обнаружила целую сеть стихийных свалок и старых покрышек бумаги строительного мусора возле гаражного кооператива «Дозор». Порядок наводили как сами арендаторы гаражного кооператива, так и работники жилкомхоза и сотрудники райисполкома. Пока мы не научимся элементарным нормам поведения в природе, а быть настоящими хозяевами на земле, актуальным будет оставаться выражение «чисто не там, где убирают, а там, где не сорят», отметила председатель Белынинского района Совета депутатов Ирина Фурсова.
14: Мы наводим порядок все вместе, и трудовые коллективы, и жители, и депутаты. Но если каждый из нас не начнет с себя, результата не будет.
12: Как сообщил начальник Белынинской районной инспекции природных ресурсов и охраны окружающей среды Николай Павленков, с начала этого года было обнаружено около 20 несанкционированных свалок мусора. Виновные, засорившие окружающую среду, найдены. 2 человека возместили вред, нанесенный природе, а в отношении 2 юридических лиц ведется административный процесс.
1: Местное время.
2: Ветка сирени за 1200 рублей, что грозит любителям весенних букетов в Беларуси. В сезон цветения правовой инспектор директор труда Могилевской областной организации Белорусского профсоюза работников леса и природопользования Дмитрий Мордачев предупреждает, ломать сирень в городе или парке не безобидное баловство, а прямое нарушение законодательства. Ведь ломать сирень, как и любые другие виды кустарников или деревьев, которые украшают городские улицы, растут в парках или во дворах, запрещено. Это регулируется законом о растительном мире. Если кустарник находится на приусадебном участке или территории частного дома, то тут хозяева вправе сами распоряжаться цветущими ветками. Этого закон не запрещает.
15: Если сломать ветку сирени в городе, парке, либо во дворе многоэтажки, это нарушение. По закону за такой проступок могут оштрафовать гражданина до 30 базовых величин, это почти 1200 рублей, индивидуального предпринимателя до 200 базовых величин, а организацию вовсе до 300 базовых величин. Но это еще не все. Кроме штрафа, нарушителю придется заплатить отдельно за вред природе. И заплатит именно сам человек, а не его начальник, либо компания.
1: Год белорусской женщины.
2: Как выбрать свой путь, совмещать работу с семьей и в чем секрет мудрости белорусской женщины, в рамках нашего проекта «Годы белорусской женщины» ответами на такие вопросы с нашим корреспондентом Татьяной Кутневич поделилась проректор по учебной работе Белорусско-Российского университета, кандидат политических наук, доцент Наталья Вологина.
16: Кандидат политических наук Наталья Вологина признается, вопрос выбора профессии когда-то стоял перед ней очень остро, но именно умение услышать саму себя и поддержка семьи стали решающими. Сегодня свое поступление на исторический факультет она считает определяющим для себя.
17: Очень важно, когда то, чем ты занимаешься, является делом твоей жизни. Тебе легко учиться, тебе легко открывать новые горизонты в любимом деле. И мне кажется, это вот та путеводная звезда, наш выбор, который потом делает нас счастливыми в профессии.
16: Один из самых сложных вопросов для современной женщины – как совмещать работу, семью, воспитание детей и домашние заботы. Наталья Вологина называет идеальную формулу «с радостью на работу и с радостью с работы домой». И уверена, чтобы к ней прийти, важно уметь доверять и обращаться за помощью.
17: Возможно, где-то в какую-то минуту стоит и доверить какой-то фронт работы, домашний или профессиональный, своим коллегам. Искать себе друзей по вот этому важному и профессиональному делу, и семейному делу. Привлекать старших детей для решения, например, каких-то бытовых вопросов. Привлекать своего супруга, искать в нем помощь и поддержку. Делать так, чтобы они все-таки понимали, что это наше общее дело, семья, дети и наша жизнь.
16: Говоря о силе белорусской женщины, героиня вспоминает свою бабушку, простую женщину из глухой белорусской деревни, которая, тем не менее, понимала ценность образования и дала всем своим детям высшее образование. Для Натальи Вологиной именно бабушка стала образом настоящей белорусской женщины.
17: Сила белорусской женщины для меня – это мудрость, это вселенское терпение. Я вспоминаю свою бабушку. Она умела из любой ситуации найти правильный, человеческий, такой гуманный выход. Белорусская женщина и исторически, и сегодня на ее плечи возлагается задача решить проблему, связанную с воспитанием детей, повернуть своих детей лицом к настоящим истинным ценностям. Это к справедливости, это к честности, к пониманию того, что все блага ты должен и можешь заработать только своим трудом.
16: Современных белорусских женщин Наталья Вологина называет уникальными. Она подчеркивает, объявление года белорусской женщины – это признание того огромного вклада, который женщины вносят ежедневно. По ее словам, именно они создают фундамент нашей жизни.
17: Белорусские женщины создают фундамент нашей жизни. Они поддерживают мужчин, они поддерживают семью. И по большому счету, они поддерживают и наше государство.
1: Горки.
2: «Библионочь-2026» вновь объединила всех, кто ценит чтение и стремится провести время с пользой и интересом. Как сообщает портал «Горки.бай», в этом году акция стала значимым событием в рамках месячника здорового образа жизни. В рамках акции была проведена панорама полезной информации «Диалоги о здоровье». Экспозиция включала научно-популярные издания о здоровом образе жизни, советы врачей и психологов, литературу о спорте, а также книги, раскрывающие важность гармонии тела и духа. Продолжением мероприятия стали выступления гостей, а также интеллектуальные игры.
1: Глузк.
2: Второй открытый фестиваль детского искусства имени Иванова пройдет в Глузке 15-16 мая. Участие уже подтвердили 1200 ребят из разных городов Беларуси, включая Минск, Могилев и Витебск. Конкурс пройдет в 6 номинациях. В впервые добавлены художественное слово и изобразительное искусство. Жюри возглавит председатель Белорусского союза композиторов Елена Отрашкевич. Для зрителей будут организованы ярмарки, мастер-классы, выставки, спортивные активности и концерты на бульваре Гроховского и главной сцене. А вечером 16 мая – танцевальная программа. Что интересного происходит в районах области, радио «Могилев» расскажет вам завтра в 6:40. Следите за эфиром.
1: Актуальные новости и оперативные репортажи с места событий. Все самое важное и интересное из жизни районов. Ежедневно по будням в 6:40 утра в программе «Местное время» на радио «Могилев».
18: Наши хиты.

0: В Могилеве 7 часов.
1: С обзором главных событий в студии Анна Османова. Здравствуйте. Президент Беларуси Александр Лукашенко одобрил проект соглашения со Шри-Ланкой о воздушном сообщении. Глава государства подписал соответствующий указ, сообщили Белта в пресс-службе белорусского лидера. На проведение переговоров по проекту соглашения и его подписание уполномочено Министерство транспорта и коммуникаций. Шри-Ланка с 25 мая сделает визы для белорусов бесплатными. Об этом журналистам заявил министр иностранных дел Беларуси Максим Рыженков по итогам переговоров с министром иностранных дел трудоустройства за рубежом и туризма Шри-Ланки Виджитой Хиратом, передает Белта. Максим Рыженков отметил, что туризм является одним из важнейших направлений сотрудничества. Импульс к его развитию был придан с открытием в 2025 году прямого чартерного авиасообщения между Беларусью и Шри-Ланкой. На 16-й международный экономический форум «Мельница успеха» прибыли представители Анголы и Замбии. Гости познакомились с промышленным потенциалом Могилевской области и обменялись мнениями с руководством региона. Заместитель председателя Могилевского облсполкома Елена Прудникова-Кирпичонок на встречах с послом Замбии в России и советником посольства Анголы в России отметила перспективные сферы сотрудничества, показать свой потенциал, наметить треки движения и развитие наших двусторонних отношений. Это те задачи, которые мы ставим при проведении таких международных форумов, как «Мельница успеха», подчеркнула Елена Прудникова-Кирпичонок. Министерство антимонопольного регулирования и торговли призывает граждан не покупать товары через социальные сети и мессенджеры. Об этом рассказал на пресс-конференции заместитель начальника управления защиты прав потребителей и контроля за рекламой МАРТ Юрий Пырьев, передает Белта. Покупка и реализация в социальных сетях не является законной. Рекламировать деятельность можно, но реализовывать следует через интернет-магазины или офлайн, подчеркнул Юрий Пырьев, обратив внимание, что покупая товар в соцсетях, граждане не могут получить необходимый объем правовой помощи, в том числе в сфере защиты прав потребителей. Это риск для потребителей. И в завершение. Единый урок, посвященный Дню семьи, пройдет сегодня в школах Беларуси. Об этом Белта сообщили в пресс-службе Министерства образования. В ходе занятия педагоги обсудят с детьми, почему крепкая семья – основа процветания общества, как сохранять семейные ценности и укреплять авторитет родителей. В год белорусской женщины особое внимание будет уделено роли современной белоруски. На уроке поднимут темы «Мать и хранительница семейного очага», «Успешный профессионал и активная гражданка», «Государственная поддержка женщин во всех сферах жизни». Таковы основные события к этому часу. Далее о погоде.
2: Партнер прогноза погоды – туроператор «Тест-тур».
3: «Тест-тур» представляет туры в Турцию с прямыми вылетами из Могилева, а также Китай, Вьетнам, Египет и Грузия с прямыми вылетами из Минска. Широкий выбор отелей, отличные цены, действует рассрочка. Звоните 8044-753-3383. Приходите в торговый центр «Парк-Сити» в Могилеве. «Тест-тур» – отпуск вашей мечты становится реальностью.
1: Сегодня по Могилевской области облачно с прояснениями. По востоку области дожди и ветер северный. Температура воздуха днем плюс 12, плюс 17. Сейчас в Могилеве плюс 8.

Ну что ж, четверг на горизонте, а значит, как там народе говорят, четверг — это маленькая пятница. Все же не понедельник, начинать всегда сложно, надеюсь, с завершением рабочей недели все гораздо радужнее. И как бы там ни было, всем самого доброго утра. Олеся Маскина в студии Радио Могилев, а вместе со мной совсем скоро Ингрид. С елкой сделаем наш день проще. А также легендарная группа Роксет тоже вместе с нами. Ну а пока бежим по волнам вместе с Буритом.

0: узнаешь первым на пятой кнопке. Включай телеканал «Первый информационный».
1: То самое чувство в ожидании чуда, когда огни ночного города, музыка и сердца зрителей звучат в унисон. Годы незабываемых моментов, встреч и преданной дружбы. Это и есть юбилейный 35-й Славянский базар в Витебске. Международный фестиваль искусств. Настоящий, искренний, наш. До встречи в июле.
2: Наши хиты.

Вот знаете, я абсолютно согласна, что нужно все делать проще. Просить прощения, если что-то пошло не так, ведь это так просто сделать. Но немногие, к сожалению, это умеют. Иногда проще сказать «нет», чем потом разгребать последствия неловкого «да». К этому тоже надо прийти, потому что многие не понимают, как же мне... сказать «нет», да, чем проще сказать «да». А нет, дорогие, можно иногда сказать и «нет». Просто в своей жизни поменять привычки. На самом деле кажется, что сложно, а раз в одно утро проснулись, и все. И все можно поменять. И очень просто начать что-то делать, пусть не совсем хорошо, но это лучше, чем бесконечно ждать какого-то идеального момента. Так что запомните и передайте другим, что в нашей жизни все гораздо проще, чем казалось бы. А мне вот просто поставить следующую композицию от Ингрид «Мама Мия».

0: Компания «Автосеть». Шины и диски.
1: Майская распродажа в «Автосеть». Летние шины от 70 рублей. В магазинах «Автосеть» в Могилеве, Бобруйске и других городах Беларуси. «Автосеть». За шинами к нам.
2: Прогноз погоды. 14 мая по Могилевской области облачно с прояснениями. По востоку дожди, ветер северный, температура воздуха днем +12, +17.

Только что Ани Лорак пела о том, какая же она одинокая, но на самом деле, что касается Ани, все у нее прекрасно и замечательно. А что же касается одиночества? Часто мы чувствуем себя одинокими, даже, так сказать, в толпе. И вот если так произошло, хорошо бы себя спросить, чего мне не хватает? Внимания, понимания, может быть, каких-то совместных дел, может быть, физического контакта. Что нужно сделать, чтобы вот от этого уйти? Правильно, поменять стратегию, не ждать, а действовать. Потому что одинокие часто ждут, что кто-то подойдет, спасет их. Но это не работает. Делайте первые шаги сами, это не страшно. Пригласите коллегу на кофе, напишите знакомым первыми. И уже представляете, сколько можно сделать. А многие избегают общения, потому что ищут какого-то идеального друга и боятся отказа. Да разрешите вы себе наконец-то общаться по-простому. Ну а если рядом с вами люди, и все равно вы чувствуете себя одиноко, да, поход к психологу тоже очень хорошо бы был. Ну, а самый мощный способ, мне кажется, животные и помощь другим, потому что, собаку же нужно выгулить. А пока вы гуляете с собакой, тут же можно познакомиться с собачниками и так далее. А может быть и найти своего человека прямо на всю жизнь. Ну, а главный секрет, одиночество уходит не когда появляется кто-то, а когда вы сами перестаете его бояться. Да, парадоксально, но чем комфортнее вам одному, тем легче вы притягиваете здоровых людей. Не будьте одинокими. Наши хиты.

0: только по 31 мая. В «Золотой мечте» еще больше украшений, еще больше скидок. Не упустите шанс приобрести избранные изделия из золота и серебра с увеличенными скидками. Подробности на gold-dream.by или по телефону плюс 375-29-232-44-44.
1: Иногда достаточно одного взгляда, чтобы понять, что это оно. То, что вы давно искали. И тогда нельзя ждать ни минуты. Нужно покупать.

0: Алиса, как заказать рекламу на радио Могилев?
1: Телефон рекламной службы 32 32 32.
2: В стране 7.50, пора уже взбодриться, кофе в правую руку, что называется, звук погромче, сонное состояние, да, давайте его вообще долой, самое время прийти в себя и чествовать этот солнечный четверг. Тем более, сегодня он светит нам в окна по сравнению со вчерашним днем, ну, хотя бы, чтобы напомнить, что мы сильнее, чем наша усталость. Открываем глаза шире, расправляем плечи, и давайте честно, даже если планы на сегодня, ну, так себе, все равно сделаем все сильно и хорошо.

0: Могилеве 8 часов.
1: С обзором главных событий в студии Анна Османова. Здравствуйте. Беларусь и Шри-Ланка намерены работать над обеспечением роста и товарной диверсификации торговли. Об этом журналистам накануне заявил министр иностранных дел Беларуси Максим Рыженков по итогам переговоров с министром иностранных дел трудоустройства за рубежом и туризма Шри-Ланки, передает Белта. Мы договорились уже в этом году провести очередное заседание совместной белорусско-ланкийской комиссии по торговому и экономическому сотрудничеству, отметил Максим Рыженков. Мы подтвердили высокую степень взаимного уважения и общность подходов по основным наиболее важным вопросам. Беларусь и Шри-Ланка готовы и далее развивать политические, экономические и гуманитарные контакты. По всей Беларуси стартовали кастинги республиканского конкурса красоты среди многодетных женщин «Краса Беларуси». Об этом Белта сообщили в пресс-службе общественного объединения «Белорусский союз женщин». Конкурс уже много лет является значимым событием в жизни нашей страны. Он способствует укреплению традиционных семейных ценностей, повышению общественного статуса многодетной семьи и формированию положительного образа женщины-матери, которая успешно сочетает заботу о детях с профессиональной и общественной деятельностью, отметили организаторы. Накануне состоялся отборочный тур в Витебске. Кастинг в Могилеве пройдет 20 мая. При этом девушки, которые не смогут принять участие в своем регионе, имеют возможность представить себя в Минске 17 июня. Областной слет «Юные патриоты Могилевщины» и областной этап республиканской игры «Орленок» собрали на базе 188-й гвардейской инженерной бригады в Пашково около 200 участников военно-патриотических клубов со всей области. Эти активности – только малая часть патриотических мероприятий, которые проводят в нашем регионе и не ограничиваются учебным годом. Предстоящим летом продолжат работу военно-патриотические лагеря. Кроме того, в совершенно новом формате пройдут учебно-полевые сборы для старшеклассников, напомнила начальник главного управления по образованию Могилевского облсполкома Людмила Здорикова.
2: Если раньше это были теоретические занятия на протяжении всего лишь 5 дней, то в этом году наши мальчики в рамках учебно-полевых сборов в течение 10 дней круглосуточно на базе непередвижных палаточных лагерей смогут погрузиться в военную службу, в жизнь солдата и на себя примерить вот эту нелегкую, но очень почетную миссию. А девчонки, как всегда, прикрывают тылы. Они будут изучать медицинскую подготовку, они будут посещать учреждения здравоохранения и также на практике отрабатывать те теоретические навыки, с которыми они были познакомлены в течение учебного года, изучая предмет допризывная подготовка и первая медицинская помощь.
1: Только по 31 мая в Зика украшения с бриллиантами с фиксированной скидкой 25%. Зика – ваши драгоценные моменты. Подробности на сайте zika.by и по телефону 8029-324-66-66. А сейчас новость от МТ-банка. Оформляйте кредит от МТ-банка на любые цели проще простого. До 50 тысяч белорусских рублей по ставке 18,225% годовых. Таковы основные события к этому часу. Далее о погоде.
3: Партнер прогноза погоды – туроператор «Тест-тур».
4: «Тест-тур» представляет туры в Турцию с прямыми вылетами из Могилева, а также Китай, Вьетнам, Египет и Грузия с прямыми вылетами из Минска. Широкий выбор отелей, отличные цены, действует рассрочка. Звоните 8044-753-33-83. Приходите в торговый центр «Парк-Сити» в Могилеве. «Тест-тур» – отпуск вашей мечты становится реальностью.
1: Сегодня по Могилевской области облачно с прояснениями. По востоку области дожди. Ветер северный. Температура воздуха днем плюс 12, плюс 17. Сейчас в Могилеве плюс 8.

Доброе утро, дорогие! Вы на волне радио Могилев, и это ваш энергетический заряд на сегодня. В студии Олеся Маскина. Четверг встречаем вместе, а значит, у нас есть целых 24 часа, чтобы сделать что-то крутое и классное. Знаете, что сегодня работает безотказно? Ароматный любимый напиток и музыка, конечно же, которая разбудит наш внутренний двигатель. Что у нас в плейлисте? Только те треки, под которые шагаются быстрее, бодрее, ну и пробки кажутся короче. Красота! Как Катя Оушен ждет нас впереди. Закружимся вместе с Воланом Рокстоном. А раньше всех выступаю вместо Таисии Павали и Николаю Баскову. Поехали.

0: Галя, у нас замена! Бесплатные Белвеб-кассы подвезли.
1: Замените старое кассовое оборудование и терминалы на бесплатные Белвеб-кассы с расчетно-кассовым обслуживанием и доступным эквайрингом в банке Белвеб. Подробности на belweb.by или по номеру 7209.
0: А моя смена окончена. Пойду открывать свой бизнес с банком Белвеб.
2: Пострадали от домашнего насилия? Горячая линия Красного Креста 165. Информационно-консультационные услуги круглосуточно, бесплатно, доступно для абонентов Белтелеком, МТС.

0: сеть автохаусов «Бутик Авто». Мы продаем честные авто. Скоро открытие. Могилев, улица Габровская, 23А, 16 мая в 12:00.
1: Бриллиантовая весна в Зика. Только по 31 мая покупайте украшения с бриллиантами с фиксированной скидкой 25%. Зика. Ваши драгоценные моменты. Подробности на сайте zika.by и по телефону 8029-324-6666.
2: Иногда достаточно одного взгляда, чтобы понять, что это оно. То, что вы давно искали. И тогда нельзя ждать ни минуты. Нужно покупать.

все мои мысли. Теперь о новости, которую только что увидела. Предлагают забыть о трендовом рафе и капучино с корицей. В мире есть напиток, одна чашка которого потянет на чью-то зарплату. Представляете, да, уже? Вот эта маленькая чашечка, сколько может стоить? Продается он в Дубае. Чашка примерно стоит где-то 30 тысяч белорусских рублей. Что же это за зерна? Элитный сорт, выросший на вулкане в Панаме. Урожай, как говорится, кот наплакал. Всего 20 килограммов. Хватило на 400 чашек. Первую, кстати, забронировал сам правитель Дубая, видимо, чтобы проверить, не обманывают ли его. А на вкус жасмин, апельсин, персик, мед. Ну, в общем, симфония, а не кофе. Пьют черным, без сахара, чтобы ничего не испортить. Знаете, что я подумала? Мы тут с обычным кофе как-то бодримся, и все замечательно. А плюс еще заводные хиты. Ну, красота же!

0: Партнер прогноза погоды – компания «Автосеть». Шины и диски.
1: Майская распродажа в «Автосеть». Летние шины от 70 рублей. В магазинах «Автосеть» в Могилеве, Бобруйске и других городах Беларуси. «Автосеть». За шинами к нам.
2: Прогноз погоды. 14 мая по Могилевской области облачно с прояснениями. По востоку дожди, ветер северный. Температура воздуха днем +12, +17.
3: Наши хиты.

Любовь рождает чудеса, дарит солнце нам двоим, тает время на часах, мы за ним и не следим.

0: Подскажите, а где ближайший Альфа-банк?
1: Там, где ваш бизнес.
2: Откроем счет для бизнеса в Альфе бесплатно и онлайн. С обслуживанием от 0 рублей в месяц. С любыми оплатами с Альфа-кассы. Подробнее на Альфа-банк by Business или по телефону 7464.
3: На радио Могилев новинка. Слушай прямо сейчас.

0: Галя, у нас замена! Бесплатные Белвеб-кассы подвезли.
1: Замените старое кассовое оборудование и терминалы на бесплатные Белвеб-кассы с расчетно-кассовым обслуживанием и доступным эквайрингом в банке Белвеб. Подробности на belweb.by или по номеру 7209.
0: А моя смена окончена. Пойду открывать свой бизнес с банком Белвеб. Заказать рекламу на радио Могилев сегодня – это базовый минимум.

надеетесь, что ваш рабочий процесс уже запущен и все у вас идет хорошо. Кстати, а есть люди, которые вечно бурчат, чем-то недовольны и все время говорят какие-то фразы, которые, кстати, перекрывают вам же кислород. Ну, например, у меня нет выбора. Друзья мои, выбор есть всегда, даже если выбирать между плохим и очень плохим, это же тоже выбор. Дальше. Некоторые говорят, я не могу себе этого позволить, а ведь можно же перефразировать, как я могу себе это позволить, и сразу мозг наш ищет варианты. Многие боятся рисковать и забывая о том, что риск – это просто страшное слово для шага вперед. Ведь без риска мы так могли бы и остаться, знаете, на диване или где-то у мамы лежать и чай попивать. «Мне не повезло» – есть еще такая фраза, удобная фраза для очень ленивых людей. Поэтому забываем про нее и делаем все, чтобы нам повезло. Ну и такая последняя ловушка, я бы сказала, когда люди говорят, я этого не заслуживаю. А почему? Почему именно вы этого не заслуживаете? В общем, отбрасываем все сомнения, действуем, идем дальше, плодотворно покоряем этот день.

С обзором главных событий в студии Анна Османова. Здравствуйте. Беларусь и Шри-Ланка договорились разработать дорожную карту сотрудничества на среднесрочную перспективу. Об этом журналистам накануне заявил министр иностранных дел Беларуси Максим Рыженков по итогам переговоров с министром иностранных дел трудоустройства за рубежом и туризма Шри-Ланки, передает Белта. Главы МИД Беларуси и Шри-Ланки искренне приветствовали выход на подписание в ходе данного визита ряда двусторонних документов, в том числе в вопросах авиасообщения, образования, здравоохранения. Стороны также договорились разработать дорожную карту развития взаимоотношений на среднесрочную перспективу, которая охватит все направления сотрудничества и перспективные сферы. К новостям в мире. Встреча американского и китайского лидеров в столице КНР в условиях глобальных изменений привлекла внимание всего мира. Такое заявление сделал председатель КНР Си Цзиньпин на встрече с президентом США Дональдом Трампом в Пекине, информирует Белта со ссылкой на ТАСС. Как уточнил председатель КНР, его встреча с главой Белого дома проходит при беспрецедентных и динамичных изменениях, когда международная ситуация находится на перепутье. В свою очередь, американский президент Дональд Трамп выразил надежду, что американо-китайские отношения достигнут лучшего периода в своей истории. Это честь быть с вами, это честь быть вашим другом. И отношения между Китаем и США будут лучше, чем когда-либо прежде, сказал Трамп. К региональным новостям. Профсоюзы Могилевской области организуют бесплатные правовые консультации для семейных граждан и родителей завтра с 14 до 16 часов. Прямая телефонная линия профсоюзов станет частью акции, приуроченной ко Дню семьи. Обращения могут касаться вопросов трудового законодательства, особенностей предоставления отпусков родителям, гарантий при приеме на работу и увольнении для семейных граждан, режима рабочего времени, а также дополнительных льгот согласно коллективному договору. Профсоюзные юристы изучают ситуации, с которыми сталкиваются.

0: Шескидок. Не упустите шанс приобрести избранные изделия из золота и серебра с увеличенными скидками. Подробности на goldifisdream.by и по телефону плюс 375-29-232-44-44. А сейчас новость от МТ-банка. Оформляйте кредит от МТ-банка на любые цели проще простого до 50 тысяч белорусских рублей по ставке 18,225% годовых. Таковы основные события к этому часу. Далее о погоде.
1: Партнер прогноза погоды – туроператор «Тест-тур».
2: «Тест-тур» представляет туры в Турцию с прямыми вылетами из Могилева, а также Китай, Вьетнам, Египет и Грузия с прямыми вылетами из Минска. Широкий выбор отелей, отличные цены, действует рассрочка. Звоните 8044-753-33-83. Приходите в торговый центр «Парк-Сити» в Могилеве. «Тест-тур» – отпуск вашей мечты становится реальностью.
0: Сегодня по Могилевской области облачно с прояснениями. По востоку области дожди, ветер северный. Температура воздуха днем плюс 12, плюс 17. Сейчас в Могилеве плюс 10.

дорогие, хорошо бы замечать все хорошее вокруг, и, возможно, именно такой подход поможет взглянуть на привычные вещи, ну, как-то по-новому. Ну что, освежим взгляд, осмотрим все вокруг себя. Уверена, вы заметите много нового. Давайте начнем прямо сейчас глазеть по сторонам. Вот только кто за рулем, вам такой вариант не подходит. Смотрите только на дорогу. Это радио Могилев, у микрофона Олеся Маскина, а вместе со мной очень скоро появится Риалто.

Мы разные. Кто-то любит веселиться, кто-то тешит себя воспоминаниями, а кто-то хочет быть модным. Мы разные, и это здорово. Но нас объединяет мобильное приложение «Радио Плеер Беларусь» и сайт radioplayer.by. FM всегда с тобой.

0: Обновляйте, отдыхайте. В пятом элементе только до 1 июня скидки до 30% на встраиваемую технику Хайер. Например, газовая варочная панель Хайер с поверхностью из закаленного стекла со скидкой 290 рублей за 749 рублей. Возможна оплата частями с участием банков-партнеров. Подробности по номеру 275 и на сайте. Пятый элемент Бай. 30 лет. Улучшаем жизнь вместе.
1: Стоп! Если вы давно присматриваете новую мебель, сейчас тот самый момент. Потому что в Пинскдрев рассрочка стала еще выгоднее. До 24 месяцев без процентов, без поручителей и без первоначального взноса. Да-да, забрать мебель можно уже сейчас и не платить сразу. Обновляйте интерьер легко с Пинскдрев. Оценить до 30 июня 2026 года. Подробности в местах продаж на сайте pinskdrev.by и по телефону +375 29 605 57 57.

Ну что, модники и модницы, а сейчас новости для вас. Стилисты выдали свежий список того, что снова в моде в 2026. Значит так, встречаем брюки-сигареты только не с офисным пиджаком, а с объемным свитером. Укороченные штаны до щиколотки, да, снова в моде. Юбки на заниженной талии, но не мини, а миди. Еще приталенные жакеты, но без фанатизма. Олимпийки теперь с каблуками и юбками, атласные блузы под джинсы тоже в тренде. Из обуви танкетки, да-да, снова-снова вот эта удобная обувь в моде. И оксфорды, которые уже не выглядят как учительские. Аксессуары, ридикюль, сумки с тонким ремешком, огромные очки а-ля 70-е, кепи, сережки с кисточками и ремень поверх пальто или жакета. Главное не носить это как в нулевых, а с легкой иронией и с современной расслабленностью. Но знаете что, мода модой, но если чувствуете, что все эти модные штучки не для вас, не мучайтесь, носим только то, в чем кайфуем, а не то, что велели вернуть.

0: Партнер прогноза погоды – компания «Автосеть». Шины и диски.
1: Майская распродажа в «Автосеть». Летние шины от 70 рублей. В магазинах «Автосеть» в Могилеве, Бобруйске и других городах Беларуси. «Автосеть». За шинами к нам.
2: Прогноз погоды. 14 мая по Могилевской области облачно с прояснениями, по востоку дожди, ветер северный, температура воздуха днем плюс 12, плюс 17.
3: Наши хиты.

Напомню, на календаре 14 мая, как всегда, не могу я без напутствий на день сегодняшний. А сегодня что у нас ждет? Самодовольство и самообман – правящее качество этого дня. Чтобы не поддаваться влиянию, вам будут необходимы выдержка и силы воли, умение относиться ко всему происходящему спокойно и, я бы даже сказала, с юмором. При этом можно решить простые вопросы, но не стоит принимать серьезных решений. А еще именно в этот день появляется хорошая возможность взглянуть на все совершенно с другой точки зрения и обнаружить нечто ранее упущенное из вида. Ну что ж, всем удачи, ничего не бойтесь, идите вперед.

0: Требуются монолитчики. Зарплата высокая. 8044-547-6010.
1: В безграничном космосе была обнаружена красная планета без лимитов. Гигабайты и минуты на борту смартфона готовы к отправке. Безлимит интернета и звонков на тарифе МТС Ред. Подробности на МТС Бай и по телефону 0890.
2: Агрокомбинат «Заря» приглашает за покупками в фирменные магазины. Продукция собственного производства, широкий ассортимент, доступные цены.

0: сердце крепче, прижимай поближе, без остатка разлей.
1: Узнаешь первым на пятой кнопке. Включай телеканал «Первый информационный».
2: Подскажите, а где ближайший Альфа-банк?
3: Там, где ваш бизнес.
4: Откроем счет для бизнеса в Альфе бесплатно и онлайн. С обслуживанием от 0 рублей в месяц. С любыми оплатами с Альфа-кассы. Подробнее на Альфа-банк by Business или по телефону 7464.
5: Белорусская агропромышленная неделя. Оборудование и технологии сельского хозяйства, животноводство, продукты питания на выставках «Белагро», «Белферма», «Белпродукт». Со 2 по 6 июня. Минский международный выставочный центр.
6: Новинка на радио.

удачно, продуктивно и, самое главное, пусть 14 мая оставит только хорошие воспоминания. Ну а пока прощаюсь с вами ненадолго. Этим утром в вашей компании была Олеся Маскина. Вернусь в 19.05, расскажу звездные новости, а затем в 23.00 в программе «За час до полуночи» будем вместе расслабляться после трудовой недели под классные медленные композиции. Всем счастливо и пока-пока!

0: Могилеве 10 часов.
1: С обзором главных событий в студии Анна Османова. Здравствуйте. Беларусь и Азербайджан будут взаимно признавать выданные их органами водительские удостоверения. Соответствующее постановление подписал премьер-министр Беларуси Александр Турчин, сообщили БелТА в пресс-службе правительства. Соглашением закрепляется право граждан Беларуси и Азербайджана на обмен водительских удостоверений без сдачи соответствующих теоретических и практических испытаний после выдачи разрешения на постоянное проживание. Областной слет «Юные патриоты Могилевщины» и областной этап республиканской игры «Орленок» прошли на базе 188-й гвардейской инженерной бригады войсковой части 72-471. Около 200 участников военно-патриотических клубов из Могилевской области собрались, чтобы продемонстрировать навыки в военно-спортивных дисциплинах. Популярность военно-патриотических клубов, как и престиж воинской службы в Беларуси, с каждым годом только растет, и это не случайно, подчеркнул военный комиссар Могилевской области Максим Власов.
2: Такая специальность, как защитник Родины, защитник Отечества, всегда была популярна. А сегодня это, наверное, актуально в большей степени потому, что наше население, наша молодежь видит, что происходит вокруг нашей страны и понимает, самое главное, как важно на сегодня защитить нашу Родину, чтобы мы сегодня имели возможность, а также наши дети в будущем имели возможность жить под мирным небом.
1: На происшествиях мужчина похитил у коллеги оборудование для лазертага, пишет телеграм-канал «Милиция Могилевщины». В Могилевской РУВД обратился 31-летний местный житель, сообщивший о пропаже автомата для лазертага с оптическим прицелом стоимостью 1200 рублей. Оперативники установили, что к преступлению причастен 42-летний коллега заявителя. Воспользовавшись тем, что остался один в кабинете, он похитил спортивное оборудование. Позже мужчина продал его знакомому, а вырученные деньги потратил на покупку продуктов. Следователи возбудили уголовное дело по факту кражи. Новые лежаки, теневые навесы, детское и спортивное оборудование. Могилевские пляжи готовы встречать отдыхающих. На Печерском озере, к примеру, обновили 90% оборудования. На пляже появились почти полсотни новых лежаков, в том числе совмещенных на два места – раздевалки и теневые навесы. Продолжает хорошеть пляж на Гребеневском водохранилище или Святом озере. Готовность объекта составляет почти 90%. На озере уже появились 110 теневых навесов, 230 лежаков, а также грибки, урны, лавочки, пляжные зонтики. Проект там предусмотрена постройка стационарного туалета. Оборудуют смотровые площадки и вышки для спасателей. Гребеневское водохранилище станет не только зоной пляжного отдыха, но и местом для пеших и велосипедных прогулок, площадкой для занятий спортом и детских активностей. Таковы основные события к этому часу. Далее о погоде.
3: Партнер прогноза погоды – туроператор «Тест-тур».
4: «Тест-тур» представляет туры в Турцию с прямыми вылетами из Могилева, а также Китай, Вьетнам, Египет и Грузия с прямыми вылетами из Минска. Широкий выбор отелей, отличные цены, действует рассрочка. Звоните 8044-753-33-83. Приходите в торговый центр «Парк-Сити» в Могилеве. «Тест-тур» – отпуск вашей мечты становится реальностью.
5: Прогноз погоды.
1: Сегодня по Могилевской области облачно с прояснениями. По востоку области дожди, ветер северный. Температура воздуха днем плюс 12, плюс 17. Сейчас в Могилеве плюс 11.

0: То самое чувство в ожидании чуда, когда огни ночного города, музыка и сердца зрителей звучат в унисон. Годы незабываемых моментов, встреч и преданной дружбы – это и есть юбилейный 35-й Славянский базар в Витебске. Международный фестиваль искусств. Настоящий, искренний, наш. До встречи в июле.
1: Весенняя распродажа «Воскона». Только в мае скидки до 65%. Приглашаем в наши салоны. Подробности на «Скона Бай» и по номеру 7176.

0: Партнер прогноза погоды – компания «Автосеть». Шины и диски.
1: Майская распродажа в «Автосеть». Летние шины от 70 рублей. В магазинах «Автосеть» в Могилеве, Бобруйске и других городах Беларуси. «Автосеть». За шинами к нам.
2: Прогноз погоды. 14 мая по Могилевской области облачно с прояснениями, по востоку дожди, ветер северный, температура воздуха днем +12, +17.

Пострадали от домашнего насилия? Горячая линия Красного Креста 165. Информационно-консультационные услуги круглосуточно, бесплатно, доступно для абонентов Белтелеком, МТС.

0: В Могилеве 11 часов.
1: С обзором главных событий в студии Анна Османова. Здравствуйте. Президент Беларуси Александр Лукашенко сегодня встретится с министром иностранных дел, трудоустройства за рубежом и туризма Шри-Ланки Виджитом Хиратом, пишет телеграм-канал Пол Первого. В повестке расширение сотрудничества в целом и практические шаги в развитии взаимодействия между странами с конкретными направлениями. Подробности в следующих выпусках. Международный форум «Мельница успеха» проходит в Могилеве. В рамках форума проходит масштабная выставка-ярмарка организаций, производителей технологического оборудования и крупногабаритной техники, а также ярмарка-продажа и экспозиция субъектов агроэкотуризма. Председатель Могилевского облсполкома Анатолий Саченко с участниками и гостями форума ознакомился с выставочными экспозициями. Участники мероприятия высоко оценили уровень организации ярмарки, отметив, что Могилевский форум неизменно служит эффективной площадкой для демонстрации лучших образцов продукции и налаживание прочих экономических связей. БРИКС должна сыграть конструктивную и стабилизирующую роль в условиях продолжающихся конфликтов и экономической неопределенности. Об этом заявил глава МИД Индии Субраманьям Джайшанкар в ходе выступления на открытии совещания глав МИД БРИКС, пишет Белта со ссылкой на ТАСС. В этом контексте сегодняшние дискуссии предоставляют возможность осмыслить глобальные и региональные процессы, а также рассмотреть практические пути укрепления нашего сотрудничества, добавил глава МИД Индии. Он также отметил, что новые страны-члены БРИКС должны в полной мере разделять принцип консенсуса по группе ключевым вопросам. Круглым завершилась акция «Читаем стихи о войне. Победа с женским именем и в девичьей шинели». Организовал акцию районный историко-краеведческий музей совместно с Белой Русью. В акции, посвященной Году белорусской женщины, приняли участие более 50 человек из Круглого, Минска и Бреста. Также в этом году к акции присоединились участники из 15 городов России. Все они будут отмечены электронными благодарственными письмами. А вот круглянцев наградят 15 мая в рамках акции «Ночь музеев», рассказала директор музея Вия Агапаева.
2: У нас заключено соглашение с Музеем Победы, город Москва. Они нашу акцию приняли в свой план работы и кинули клич об участии в нашей акции. Более 15 человек приняло участие. Они присылали нам видео со стихами, и мы потом публиковали ВКонтакте, Фейсбуке, Телеграм-канале, на сайте нашей районной организации «Беларусь». У нас это совместный проект.
1: Таковы основные события к этому часу. Далее о погоде.
3: Партнер прогноза погоды – туроператор «Тест-тур».
4: «Тест-тур» представляет туры в Турцию с прямыми вылетами из Могилева, а также Китай, Вьетнам, Египет и Грузия с прямыми вылетами из Минска. Широкий выбор отелей, отличные цены, действует рассрочка. Звоните 8044-753-3383. Приходите в торговый центр «Парк-Сити» в Могилеве. «Тест-тур» – отпуск вашей мечты становится реальностью.
1: Прогноз погоды. Сегодня по Могилевской области облачно с прояснениями. По востоку области дожди, ветер северный. Температура воздуха днем +12, +17. Сейчас в Могилеве +12.

Фестиваль в Итоки. Встречайте лето ярко и интересно. Захватывающие спортивные конкурсы и олимпийские мастер-классы. Белорусские бренды и туристические маршруты. Художественные

0: приглашаем всей семьей 4, 5 и 6 июня. Светлогорск. Вход свободный.
1: Весенняя распродажа «Воскона». Только в мае скидки до 65%. Приглашаем в наши салоны. Подробности на «Скона.бай» и по номеру 7176.
2: Наши хиты.

0: Мы снова на том же месте в тот же час. Это программа «Чарт. Подбери» на радио Могилев, и я ее ведущий Рустам Османов. Попытки мои бывалого уже, можно сказать, человека угнаться за новыми веяниями жизни изматывают. Надеюсь, что и вас тоже. Поэтому я в основном, как и положено уже по возрасту, цокаю языком, хмурю брови и отмахиваюсь от них, как утомленный мудрец от всяких глупостей. Но поскольку я приверженец идеи о том, что во всем нужен баланс, то иногда меня посещает мысль, а не придвинуться ли хоть на полметра к тому, в чем сам не в зуб ногой. И придвигаюсь. Сегодня в моей подборочке тренды из соцсетей. Нет, конечно, сам я видео с непонятными махами руками и ногами или кривлянием мимикой записывать не буду, а вот под что народ пилит контент, мы послушаем. Треки, имевшие в соцсетях статус трендовых, сегодня у нас к прослушиванию. Приступим, чарт подбери.
1: Чарт подбери!
0: Вряд ли изобретатели камеры в свое время могли предположить, каких масштабов распространения их детище достигнет с годами. Если раньше человек, имевший камеру, скорее принадлежал к отдельной касте и обладал особыми навыками и знаниями по извлечению изображения, то в нынешнее время камерами пользуется каждый первый из тех, кто может или хочет. Вот и снимают всякое теперь. Не забывают и про музыкальное сопровождение. И это вполне.

0: Новые группы, такое ощущение, тоже взяли на вооружение новый странный тренд. Не оставляйте себе практически никакой информации в сети. Ну, раз так, то я и расскажу о группе Temper City соответственно. Образовалась в 2021 году. Хит, который мы послушали, выпущен в этом. Пока все, чарт подбери.
1: Агрокомбинат «Заря» приглашает за покупками в фирменные магазины. Продукция собственного производства, широкий ассортимент, доступные цены.
0: На самом деле, конечно же, хиты, что залетают в тренды, не берут

Инструментах, когда на Ближнем Востоке, а музыкальному программированию научилась, когда жила в Конго. Человек-оркестр, чёрт подбери. Ее первый альбом вышел в 2015-м и был сертифицирован как трижды платиновый. Но, возможно, сам не пробовал, когда выпускаешь трек, залетающий в тренды, это вообще бесценно. Джейн Маккензи.

Трек выпущен в 2015 году в том самом трижды платиновом альбоме «Занака». В 2017 году на 32-й церемонии «Виктуар де ля Мюзик» Джейн со своей «Макебой» выигрывает сразу две номинации. Клип на песню завоевывает титул лучшего видеоклипа года, а сама певица – лучшей исполнительницы года. В 2018 году видео было номинировано на лучшее музыкальное видео на премии Грэмми. В 2023-м «Макеба» выстреливает таки в ТикТоке, а в 2026-м удостаивается обсуждения в

Завируситься имеет один огромный плюс. В этом случае даже срок давности, не путать со сроком годности выпуска песни, не имеет никакого значения. А значит, есть возможность вернуть своему произведению былую мощь и славу, реанимировать его, снова сделать модным. Надолго ли это другой вопрос? Тренды ж, как всегда, приходят и уходят, но сам факт налицо. И именно это и случилось однажды со следующим треком. Итак, дамы и господа, Катя.

Ну что, мармеладные мои, у вас не кругом голова, черт подбери? То ли еще будет. Если вы вдруг решили, что кривляние в ТикТоке под мой мармеладный было уделом только выходцев из СНГ, которые наверняка с теплом в сердце вспоминают этот трек, вы не правы. Тренд вышел далеко за пределы, и тиктокеры всего мира усердно пытались попасть губами в слова песни, а видосиком на первые строчки в поиске. В итоге сам хит получил вторую молодость спустя 20 лет после дебюта. Перефразируем же крылатое выражение: «Все новое – это плохо забытое старое». Такая вот джага-джага, черт подбери. Больше всех в новых веяниях шарят, конечно же, молодые поколения. Вполне возможно, именно для этого они и создают всякое музыкальное. Отметились и в этот раз.

Две ирландские хип-хоп-группы Cabin Crew и Liz Dunvarna Crew, состоящие из детей в возрасте от 9 до 12 лет, есть, оказывается, и такие, записали трек, который мы с вами сейчас и послушаем. Cabin Crew, Liz Dunvarna Crew, The Spa.

0: том, что этот трек гремел на весь интернет, мне удалось убедиться лично. Не раз он мне попадался, пока я на досуге листал ленту с видосиками. Выпущен он был в 2024-м и стал сразу вирусным. Особого глубокого смысла в нем нет. Да и какое там? Малышня веселится. Танцуй, как говорится, пока молодой. Сейчас как-то уже потише, наверное, уже не в тренде. Ну ничего, у ребят еще будет возможность море таких треков насочинять.
1: Чёрт побери!
2: Партнер прогноза погоды – компания «Автосеть». Шины и диски.
3: Майская распродажа в «Автосеть». Летние шины от 70 рублей. В магазинах «Автосеть» в Могилеве, Бобруйске и других городах Беларуси. «Автосеть». За шинами к нам.
4: Прогноз погоды.
5: 14 мая по Могилевской области облачно с прояснениями. По востоку дожди, ветер северный, температура воздуха днем плюс 12, плюс 17.
0: Чтобы зумеры не думали, будто они первопроходцы во всяких трендах, сообщу, что в нашу бытность тоже нечто подобное было. В других формах, но тем не менее, были и у нас треки, которые передавались из телефона в телефон по кабелькам и капорту, а то и блютузу. И орали они тогда вовсю из мобил тех, у кого мобилы эти были. Наверное, я этому как-нибудь тоже программу посвящу. Ну а пока тряхнем стариной под Crazy Frog Axel F.
6: What's going on?

0: несмотря на то, что Аксель Эфу уже куча лет, это абсолютно не мешает ему появляться в некоторых видео и сейчас и набирать приличное количество лайков. И как знать, может быть, совсем скоро он опять будет рвать все позиции. И то, что было когда-то в тренде у нас, станет в тренде и у сегодняшней молодежи. А все наши вирусные песенки на сегодня спеты. Руку на пульсе модных музыкальных веяний в соцсетях сегодня с вами держал я, Рустам Османов. Слушайте музыку и пилите под нее контент. Чарт подбери. Пока.
1: Чарт подбери!
2: Наши хиты.

0: безграничном космосе была обнаружена красная планета без лимитов. Гигабайты и минуты на борту смартфона готовы к отправке. Безлимит интернета и звонков на тарифе МТС Ред. Подробности на МТС Бай и по телефону 0890.
1: Мебель, которая радует. Приз, который вдохновляет. Пинск Древ проводит рекламную игру. При чеке на сумму от 1000 рублей можно выиграть трендовый комплект. Дизайнерское кресло «Релакс» и журнальный стол только с 1 по 31 мая. Покупайте, регистрируйтесь и выигрывайте. Организаторы рекламной игры «Покупай и выигрывай» тут Пинск Древ мобилев срок акции с 1 мая по 31 июля 2026 года. Подробности об организаторе акции, правилах ее проведения, количество призов, сроках, месте и порядке получения по телефону плюс 375-222-73-84-16. На сайте pinskdrev.by.
2: Иногда достаточно одного взгляда, чтобы понять, что это оно. То, что вы давно искали. И тогда нельзя ждать ни минуты. Нужно покупать.

0: Мы разные. Кто-то любит веселиться, кто-то тешит себя воспоминаниями, а кто-то хочет быть модным. Мы разные, и это здорово. Но нас объединяет мобильное приложение «Радио Плеер Беларусь» и сайт radioplayer.by. FM всегда с тобой.
1: Новинка на радио Могилев.

0: Радиопрограмма «Радио Могилев». Лицензия номер 02-330-64. Выданная Министерством информации Республики Беларусь от 28 февраля 2014 года. Для лиц старше 12 лет.
1: С обзором главных событий в студии Анна Османова. Здравствуйте. Беларусь хотела бы расширить сотрудничество со Шри-Ланкой. Об этом президент Беларуси Александр Лукашенко заявил на встрече с министром иностранных дел, трудоустройства за рубежом и туризма Шри-Ланки Виджитой Хиратом, передает Белта. Глава государства сказал, что рад этой встрече, отметив, что у сторон давние отношения и есть о чем поговорить. Но только, наверное, благодаря, если говорить об экономике, одной-двум позициям товарной группы. Мы хотели бы с вами расширить наше сотрудничество. Я хочу, чтобы вы, будучи в Беларуси, с помощью посла и нашего министра, посмотрев наши возможности, определились, чем мы еще можем быть полезны для Шри-Ланки, сказал глава государства. В эти дни в Могилеве проходит 16-й международный экономический форум «Мельница успеха». Его участниками стали представители 10 регионов России, стран Африки, Китая, Пакистана, Турции и Словакии. Об этом во время форума сообщил журналистам председатель Могилевского облисполкома Анатолий Саченко. Презентация предприятий и организаций области, пленарное заседание, работа тематических секций. В этом году форум объединил порядка 1500 человек. Широкий круг участников является свидетельством растущего интереса к Могилевской области, сказал Анатолий Саченко. Председатель облисполкома подчеркнул, что Могилевская область – это регион с мощной промышленной базой, развитой логистикой и особым преференциальным режимом в юго-восточных районах. О происшествиях мотоциклист столкнулся с диким животным в Могилевском районе, пишет телеграм-канал «Милиция Могилевщины». Сегодня утром на автодороге М-15 вблизи деревни Голынец 42-летний водитель, управляя мотоциклом «Ямаха», совершил наезд на выбившегося на проезжую часть лося. В результате ДТП местный житель получил травмы. Его доставили в больницу для обследования. По данному факту проводится проверка. Все обстоятельства устанавливаются. ГАИ рекомендует, увидев животное вблизи дороги или на проезжей части, необходимо максимально снизить скорость вплоть до остановки транспортного средства. Могилев 15 мая присоединится к международной акции «Ночь музеев». Так музей «Слава Могилевщины» удивит ожившими экспозициями. Герои прошлого будут сопровождать посетителей в залах, а после героям предложат посетить танцевальный сад, перенеся 30-е годы прошлого года. В областном краеведческом музее имени Романова можно будет почувствовать себя настоящим детективом. Гостям предстоит разгадать тайны хозяина комнат, разгадывая шифры великого этнографа. В музее этнографии можно погрузиться в романтичную атмосферу при свечах и фонариках, а волонтеры проведут здесь мастер-класс по бальным танцам. В свою очередь, музей истории Могилева поделится секретами могилевской кухни, после чего гости отправятся на костюмированную экскурсию «Магдебургский Могилев». Все музеи начинают программу в 18 часов, продлится она до 23 часов. Таковы основные события к этому часу. Далее о погоде.
2: Партнер прогноза погоды – туроператор «Тест-тур».
3: «Тест-тур» представляет туры в Турцию с прямыми вылетами из Могилева, а также Китай, Вьетнам, Египет и Грузия с прямыми вылетами из Минска. Широкий выбор отелей, отличные цены, действует рассрочка. Звоните 8044-753-33-83. Приходите в торговый центр «Парк-Сити» в Могилеве. «Тест-тур» – отпуск вашей мечты становится реальностью.
4: Прогноз погоды.
1: Сегодня по Могилевской области облачно с прояснениями. По востоку области дожди, ветер северный. Температура воздуха днем плюс 12, плюс 17. Сейчас в Могилеве плюс 14.
5: Новости! Ира Александрова, теперь ваша компания. Всем доброго дня, отличного настроения. Замечайте хорошее и с легкостью справляйтесь с возложенными на вас делами. За фон, как всегда, отвечаем мы. Хитов у нас на все вкусы, да еще и круглосуточно. Все самое лучшее только для вас. Так что делайте громче, вы правильно настроились. Доброго дня.
6: Радио Могилев.

0: Хочешь всегда быть в курсе событий? Узнавать все самое интересное о событиях в Беларуси и за рубежом? Лучшие проекты ведущих СМИ, топ-новости, шорты и прямые трансляции. Смотри на видео Белбай.
1: Наши хиты.

0: Скажите, а где ближайший Альфа-банк?
1: Там, где ваш бизнес.
2: Откроем счет для бизнеса в Альфе бесплатно и онлайн. С обслуживанием от 0 рублей в месяц. С любыми оплатами с Альфа-кассы. Подробнее на Альфа-банк Бай Бизнес или по телефону 7464.

0: Партнер прогноза погоды – компания «Автосеть». Шины и диски.
1: Майская распродажа в «Автосеть». Летние шины от 70 рублей. В магазинах «Автосеть» в Могилеве, Бобруйске и других городах Беларуси. «Автосеть». За шинами к нам.
2: Прогноз погоды. 14 мая по Могилевской области облачно с прояснениями. По востоку дожди, ветер северный. Температура воздуха днем +12, +17.
3: Наши хиты.

0: А вы замечали когда-нибудь, что все люди, ну вот, отличаются друг от друга, да? Но иногда бывает так, что вот встретил человека и думаешь, ну как же мы похожи, в чем секрет? Этим же вопросом озадачиваются и ученые. Проводят исследования по группе крови, и, конечно же, все это удивительно. Специалисты считают, что наша кровь несет в себе определенную психологическую информацию. И вот недавние исследования коснулись обладателей первой группы. Удалось выяснить, что люди с первой группой крови являются носителем ярко выраженных лидерских качеств, весьма целеустремленные и будут идти к заветной мечте напролом. Добиваются значительных успехов в карьере, имеют достаточно прочный социальный статус. Кроме того, они привыкли добиваться своего усердным трудом. Так что если вдруг что-то вот, ну, не получается и хочется все бросить, а у вас первая группа крови, и, знаете, настаивайте на своем, все получится, еще парочка усилий. По крайней мере, вот ученые утверждают, что именно так. Но, кстати, мне кажется, этот же совет можно дать и остальным группам крови. Главное, мало того, что самим приложить еще парочку усилий, еще и, знаете, фоном держать радио Могилев. Тут вообще, мне кажется, не будет и капли сомнения в том, что вы справитесь со всем.
1: Радио Могилев.

0: То самое чувство в ожидании чуда, когда огни ночного города, музыка и сердца зрителей звучат в унисон. Годы незабываемых моментов, встреч и преданной дружбы. Это и есть юбилейный 35-й Славянский базар в Витебске. Международный фестиваль искусств. Настоящий, искренний, наш. До встречи в июле.
1: В безграничном космосе была обнаружена красная планета без лимитов. Гигабайты и минуты на борту смартфона готовы к отправке. Безлимит интернета и звонков на тарифе МТС Ред. Подробности на МТС Бай и по телефону 0890.
2: Весенняя распродажа Воскона. Только в мае скидки до 65%. Приглашаем в наши салоны. Подробности на Воскона Бай и по номеру 7176.
3: Алиса. Как заказать рекламу на радио Могилев?
4: Телефон рекламной службы 8 029 131 17 31.

На часах 12.54, из приемников периодически Ира Александрова, но совсем скоро настанет время, когда вы полноправно сможете занять место в эфире Радио Могилев. В течение часа мы с вами будем тесно общаться, вспомним всех, кто сегодня празднует день рождения, всех,

забывайте о том, что в следующем часе стартует программа «Привет в обед», где мы с удовольствием все вместе поднимаем настроение ваших близких. А значит, главное просто принять участие. Присоединяйтесь к программе «Привет в обед» в следующем часе.

0: Могилеве 13 часов.
1: С обзором главных событий в студии Анна Османова. Здравствуйте. Беларусь хотела бы расширить сотрудничество с Шри-Ланкой. Об этом президент Беларуси Александр Лукашенко заявил на встрече с министром иностранных дел, трудоустройства за рубежом и туризма Шри-Ланки Виджитой Хиратом, передает Белта. «Мы с большим удовольствием будем иметь с вами отношения, улучшать их. И в сфере экономики, формируя дорожную карту, план наших взаимоотношений. Экономика – это база любых отношений. Поэтому мы хотели бы выстроить с вами твердые, хорошие отношения», – подчеркнул Александр Лукашенко. Президент отметил, что Беларусь – страна с развитой промышленностью и сельским хозяйством, и Шри-Ланке могут быть интересны соответствующие сферы. Всем, чем мы богаты, вы можете располагать. Можете, изучив наши возможности, сделать для себя определенные выводы, в каком направлении двигаться, сказал президент. Шри-Ланка готова поставлять драгоценные камни в Беларусь и закупать технику и удобрения. Об этом по итогам встречи с главой белорусского государства журналистам заявил министр иностранных дел, трудоустройства за рубежом и туризма Шри-Ланки Виджита Хират, передает Белта. «У нас есть планы по поставкам драгоценных камней, которые могут использоваться в Беларуси для дальнейшей обработки», — сказал Виджита Хират. «В свою очередь мы рассчитываем на то, что сможем нарастить поставки машиностроительной, сельскохозяйственной техники, удобрений из Беларуси», — заявил глава МИД. Нашли просрочку. Почти 500 килограммов пищевой продукции запретили к реализации в Могилеве и Могилевском районе за первый квартал этого года. Объекты торговли и общественного питания провели работники Могилевского зонального центра гигиены и эпидемиологии. На 27 объектах предприятий различных форм собственности отмечаются нарушения требований санитарно-эпидемиологического законодательства. В частности, не соблюдаются сроки реализации продукции. В список нарушителей попали объекты от небольших кафе и столовых до магазинов крупных торговых сетей. В итоге 6 юридических лиц привлекли к административной ответственности в виде штрафа по размеру 168 базовых величин, и 3 должностных лица оштрафовали на 20 базовых величин. В Могилевском агролесотехническом колледже имени Орловского второй день открытого международного турнира профессионального мастерства «К вершинам мастерства». Участники из Беларуси и России доказывают, что они лучшие в профессии в двух компетенциях – лесохозяйственные работы и туроператорская деятельность. Сегодня взята пауза в работе с деревьями, и все отправились в тир. К слову, компетенция «туроператорская деятельность» – это совершенно новое направление в турнире. Есть надежда, что оно станет традиционным, поделилась преподаватель колледжа Татьяна Можугова.
2: Вчера был первый конкурсный день. Наши обучающиеся и гости из России выполнили 2 модуля. Первый модуль был рекламный ролик о зоосаде, а второй модуль был экскурсионные туры по 2 отелям города Могилева. Завтра у нас последний день, последний модуль. Это будет туристический квиз и, соответственно, закрытие награждения победителя.
1: Таковы основные события к этому часу. Далее о погоде.
3: Партнер прогноза погоды – туроператор «Тест-тур».
4: «Тест-тур» представляет туры в Турцию с прямыми вылетами из Могилева, а также Китай, Вьетнам, Египет и Грузия с прямыми вылетами из Минска. Широкий выбор отелей, отличные цены, действует рассрочка. Звоните 8044-753-33-83. Приходите в торговый центр «Парк-Сити» в Могилеве. «Тест-тур» – отпуск вашей мечты становится реальностью.
5: Прогноз погоды.
1: Сегодня по Могилевской области облачно с прояснениями, по востоку области дожди, ветер северный. Температура воздуха днем +12, +17. Сейчас в Могилеве +15.

вам добрый день. В студии Ира Александрова и привет в обед. Начинаем дарить вам хорошее настроение. Если вы успели переделать кучу дел, значит, пришло время немножечко отдохнуть, выпить чашечку чая с чем-нибудь калорийным, чтобы поднабраться сил до конца рабочего дня. Ну, а лучше полноценно пообедать, так что и работаться будет так веселее. Ну, а пока закипает чайник, подумайте о своих родных, близких, друзьях, коллегах. Подумайте о том, как бы им было приятно, если бы вы поддержали их своим добрым словом, поздравили, признались, поделились хорошими новостями. В общем, ваше внимание не останется неотмеченным вашими коллегами и близкими людьми. Пишите на 9940 и на Viber через 44 56 80.

0: Обновляйте, отдыхайте. В пятом элементе только до 1 июня скидки до 30% на встраиваемую технику Haier. Например, духовой шкаф Haier с телескопическими направляющими со скидкой 220 рублей за 1399 рублей. Возможна оплата частями с участием банков-партнеров. Подробности по номеру 275 и на сайте. Пятый элемент Buy. 30 лет. Улучшаем жизнь вместе.
1: Иногда достаточно одного взгляда, чтобы понять, что это оно. То, что вы давно искали. И тогда нельзя ждать ни минуты. Нужно покупать.

0: Время немножечко ярче, а я вам подскажу. Отсылайте смс на номер 9940 и на Viber через 44-56-86-176. Сообщение с приветами, поздравлениями или просто хорошими, добрыми пожеланиями. И вам хорошо, и тому, кто, собственно, услышал свое послание, тоже прекрасно. Все счастливы таким образом. Ну вот, собственно, все, что есть к этой минуте. От Инны сообщение для родной души, мужа Валерия. Нежный, любящий, привет. Люблю тебя, жду с нетерпением встречи и очень-очень по тебе скучаю. Целую, обнимаю тебя крепко-крепко, твоя маленькая любимая я. Далее, поздравления для Тарабуевой Ирины Станиславовны. С днем рождения! Желаем ей крепкого здоровья, успехов в труде, семейного благополучия, долгих лет жизни, крепкой любви. Ты супер! Мы тебя очень-очень уважаем и любим. С уважением к тебе, Лариса Александровна, Леонид Федорович и Валентина Михайловна. Поселок Глуша, Бобруйский район. Огромное спасибо, Радио Могилев. Конечно же, мы присоединяемся к замечательному такому поздравлению. С днем рождения, Ирина Станиславовна. Безмерно вам счастья, крепкого здоровья, удачи, достатка. Ну, конечно, исполнение всяческих ваших желаний и стремлений. Ну и незабываемого дня рождения, да, это тоже очень важно. Друзья мои, пишите и вы, все ваши приветы, признания, поздравления обязательно зачитаем.
1: Привет в обед, слушай и поздравляй, поздравляй и слушай.

Пиши нам прямо сейчас на 9940 или в Viber плюс 375 44 56 86 176.

0: Партнер прогноза погоды – компания «Автосеть». Шины и диски.
1: Майская распродажа в «Автосеть». Летние шины от 70 рублей. В магазинах «Автосеть» в Могилеве, Бобруйске и других городах Беларуси. «Автосеть». За шинами к нам.
2: Прогноз погоды. Завтра по Могилевской области преобладание облачной погоды, временами дожди, ночью местами сильные дожди, в отдельных районах грозы, ветер северо-западный, при грозах порывистый. Температура воздуха ночью плюс 6, плюс 11, днем плюс 12, плюс 17.
3: Наши хиты.

0: рабочие будни бывает очень трудно словить моменты и, глядя в глаза, сказать своим близким, как вы их любите. А еще, знаете, было бы желание, тут нет ничего проще, если вы чувствуете, что по кому-то очень скучаете, позвоните. Но это второй вариант, а первый тоже прост. Шлите смс на номер 9940 или на Viber через 44 56 86 176, и мы с удовольствием все ваши теплые добрые слова передадим. А вот что есть к этой минуте. В город Кличев летит благодарность Ефимову Петру, который помогает с ремонтом любимой девушки. Терпение ему, стойкости. Это Валентина написала. Далее, привет, Леночка. Леночке Климовой. Пускай выздоравливает. Большой ей большой привет. И пожелание хорошего дня. Это от Виктора пришло сообщение. Далее, привет любимому Павлу Кошелеву. Быстрого рабочего дня. Я очень тебя жду дома. Это Светлана. А и еще привет Пашке, который едет в Мстиславль. Передайте, что он очень хороший папа, и ему очень идет хорошее настроение. Это Ольга волнуется за настроение Павла. Видите, Павел, как важна поддержка. Вы самое главное — улыбайтесь, а все остальное приложится. Друзья мои, если вы хотите делать хорошо своим близким, просто напишите нам, ну а мы с удовольствием все ваши приветы, признания, поздравления передадим.
1: Привет в обед, слушай и поздравляй, поздравляй и слушай.

Напиши нам прямо сейчас на 9940 или в Viber плюс 375 44 56 86 176.

0: Неустанно приветствую всех еще раз, всех, кому не все равно, сколько раз улыбнулись ваши близкие. Конечно же, приятно получать в свой адрес приятные слова, поэтому всем, кто это делает, продолжайте в том же духе. Ну, а у нас есть еще несколько сообщений. Передайте привет Васильеву Александру из Бобруйска, он в больнице. Не знаю, от кого пришло пожелание скорейшего выздоровления, могу лишь намекнуть, абонент А1, 7807, последние цифры. Выздоравливайте скорее. Далее поздравления от Дарьи для любимой свекрови Вашковой Ольги Алексеевны с 55-летием. Желаю крепкого здоровья, радости, веселья, достатка, крепкого здоровья и спасибо за все, что вы делаете для семьи. С удовольствием присоединяемся к поздравлениям. Ольга Алексеевна, с днем рождения вас, улыбок, уверенности в завтрашнем дне, успехов, огромного, необъятного женского счастья. И пусть у вас все получается. Ну что ж, друзья мои, все на этом, но вы, пожалуйста, продолжайте радовать своих любимых людей и непременно баловать. Это очень-очень важно. Впереди сплошные хиты для лучшего дня, так что держите нас фоном. Ну и я, Ира Александрова, после 3 часов к вам вновь присоединюсь.
1: Радио Могилев. Твои хиты, твоя волна.

0: Могилеве 14 часов.
1: С обзором главных событий в студии Татьяна Кутневич. Здравствуйте. Беларусь хотела бы расширить сотрудничество со Шри-Ланкой. Об этом президент Беларуси Александр Лукашенко заявил на встрече с министром иностранных дел, трудоустройства за рубежом и туризма Шри-Ланки Виджита Хиратом, передает Билта. У нас с вами давние отношения, мы друг друга хорошо знаем, но только, наверное, благодаря, если говорить об экономике, одной-двум позициям товарной группы. Мы хотели бы с вами расширить наше сотрудничество, отметил Александр Лукашенко.
2: Я хочу, чтобы вы, будучи в Беларуси, с помощью посла и нашего министра, посмотрев наши возможности, определились, чем мы еще сможем быть полезны для Шри-Ланки. Мы с большим удовольствием будем иметь с вами отношения, улучшать их. И в сфере экономики, формируя дорожную карту, план наших взаимоотношений, определились в сфере экономики, что нам надо от вас, а вам, что надо от нас. Экономика – это база любых отношений, поэтому мы хотели бы выстроить с вами твердые, хорошие отношения. У нас машиностроительная страна, с развитой промышленностью и сельским хозяйством. Думаю, что вам будет интересен наш опыт и в области промышленности, и в области сельского хозяйства. Все, чем мы богаты, вы можете располагать, вы можете, изучив наши возможности, сделать для себя определенные выводы, в каком направлении двигаться. Но план наших отношений, пусть он будет из 3-4 пунктов, неважно, но его надо иметь для того, чтобы мы имели определенные цели, к которым мы вместе с вами будем стремиться.
1: Шри-Ланка готова поставлять драгоценные камни в Беларусь и закупать технику и удобрения. Об этом по итогам встречи с главой Беларуси.

0: Управление взаимодействия глава внешнеполитического ведомства Шри-Ланки назвал поставку драгоценных металлов на обработку в Беларусь. Шри-Ланка является одним из мировых лидеров по добыче и экспорту драгоценных камней. Особенно эта страна знаменита сапфирами и рубинами. У нас есть планы по поставкам драгоценных камней, которые могут использоваться в Беларуси для дальнейшей обработки, сказал Виджет Ахират. В свою очередь мы рассчитываем на то, что сможем нарастить поставки машиностроительной, сельскохозяйственной техники и удобрений из Беларуси. Потенциальным инвесторам в Могилевской области предлагают проекты с готовыми площадками. Об этом во время международного экономического форума «Мельница успеха» рассказал председатель Могилевского волосполкома Анатолий Саченко. В их числе организация производства беленой химико-термомеханической массы, целлюлозного завода, создание роботизированного оборудования, автокомпонентов для БелДжи, мебельной фурнитуры. Интенсивно в регионе развивается сельское хозяйство. Введены в эксплуатацию 3 современных рыбоводческих комплекса в Краснопольском, Хотинском и Чириковском районах. Еще один важный аспект развития региона – туризм. Только за 2025 год в Могилевской области экспорт туруслуг составил почти 8 миллионов долларов. Для инвесторов это также перспективное направление, учитывая, что наш регион обладает уникальным туристическим потенциалом. И в завершение. На 4 улицах Могилева до конца недели будут проходить работы по нанесению дорожной разметки. Об этом сообщили в управлении ГАИ УВД Могилевского облсполкома. Работы будут проходить на улицах Минское шоссе, Челюскинцев, Дзержинского и Тимирязевской. Водителей просят быть внимательными на указанных участках дороги. Таковы основные события к этому часу. Далее о погоде.
1: Партнер прогноза погоды – туроператор «Тест-тур».
2: «Тест-тур» представляет туры в Турцию с прямыми вылетами из Могилева, а также Китай, Вьетнам, Египет и Грузия с прямыми вылетами из Минска. Широкий выбор отелей, отличные цены, действует рассрочка. Звоните 8044-753-3383. Приходите в торговый центр «Парк-Сити» в Могилеве. «Тест-тур» – отпуск вашей мечты становится реальностью.
3: Прогноз погоды.
0: Завтра по Могилевской области преобладание облачной погоды, временами дожди, ночью местами сильные дожди, в отдельных районах грозы, ветер северо-западный, при грозах порывистый, температура воздуха ночью +6, +11, днем +12, +17. Сейчас в Могилеве +14.

0: Видеобел.бай. Максимум информации о том, что происходит. Только проверенные факты от ведущих белорусских средств массовой информации. Аналитика, новости, прямые эфиры, эксклюзивные материалы на одной платформе. Твоя Беларусь на видеобел.бай.
1: Наши хиты.

0: Комбинат «Заря» приглашает за покупками в фирменные магазины. Продукция собственного производства, широкий ассортимент, доступные цены.
1: Стоп! Если вы давно присматриваете новую мебель, сейчас тот самый момент. Потому что в Пинскдрев рассрочка стала еще выгоднее. До 24 месяцев без процентов, без поручителей и без первоначального взноса. Да-да, забрать мебель можно уже сейчас и не платить сразу. Обновляйте интерьер легко с Пинскдрев. От 11 до 30 июня 2026 года. Подробности в местах продаж на сайте pinskdrev.by и по телефону плюс 375-29-605-57-57.
2: Пострадали от домашнего насилия? Горячая линия «Красно» Креста 165. Информационно-консультационные услуги круглосуточно, бесплатно, доступно для абонентов Белтелеком, МТС.
3: Радио Могилев.

0: Партнер прогноза погоды – компания «Автосеть». Шины и диски.
1: Майская распродажа в «Автосеть». Летние шины от 70 рублей. В магазинах «Автосеть» в Могилеве, Бобруйске и других городах Беларуси. «Автосеть». За шинами к нам.
2: Завтра по Могилевской области преобладание облачной погоды, временами дожди, ночью местами сильные дожди, в отдельных районах грозы, ветер северо-западный, при грозах порывистый. Температура воздуха ночью плюс 6, плюс 11, днем плюс 12, плюс 17.
3: Наши хиты.

Транслировать успешность, но что на самом деле ты сделал из того, что себе обещал? И может быть, стоило задуматься про вечность, кем ты в ней останешься и что ты ей дал?

0: Весенняя распродажа «Воскона». Только в мае скидки до 65%. Приглашаем в наши салоны. Подробности на «Скона.бай» и по номеру 7176.
1: Белорусская агропромышленная неделя. Оборудование и технологии сельского хозяйства, животноводство, продукты питания на выставках «Белагро», «Белферма», «Белпродукт». Со 2 по 6 июня. Минский международный выставочный центр.
2: Заказать рекламу на радио Могилев сегодня?
3: Это базовый минимум.

0: С обзором главных событий в студии Татьяна Кутневич. Здравствуйте. Беларусь и Шри-Ланка намерены активизировать межпарламентское взаимодействие. Об этом шла речь на встрече председателя Совета Республики Натальи Качановой с министром иностранных дел, трудоустройства за рубежом и туризма Шри-Ланки Виджеты Хиратом, передает Билта. На повестке также сотрудничество в сферах торговли, логистики, развития туризма, оказания образовательных услуг. Встреча особенно важна в связи с заинтересованностью Беларуси в расширении сотрудничества со странами дальней дуги. Также стороны готовы содействовать увеличению товарооборота. Беларусь один из крупнейших поставщиков олейных удобрений в мире. Востребованная сельскохозяйственная техника, продукты питания. Одно из ключевых направлений – туризм. Развивается взаимодействие в сфере образования. За последние 5 лет на модернизацию или техперевооружение предприятий Могилевской области было направлено порядка 700 миллионов рублей. Об этом во время Международного экономического форума «Мельница успеха» сообщил председатель Могилевского облсполкома Анатолий Саченко. Реализуются проекты по созданию новых предприятий по производству древесно-стружечных плит, технического углерода, протезов суставов, инновационной кондитерской продукции. Продолжается в регионе реализация стартовавших на прошлые «Мельницы успеха» проектов. В их числе проекты по производству сухих молочных продуктов в Климическом районе, глубокой переработки масличных культур в Чаусском районе. Происшествием 3 человека получили травмы сегодня в ДТП в Климическом районе. Об этом сообщили в УВД Могилевского облсполкома. По предварительной информации, водитель «Пежо» при выезде со второстепенной дороги не предоставил преимущества и столкнулся с автомобилем такой же марки, который двигался по главной дороге. В результате травмы получили оба водителя и пассажирка второго авто. По данному факту проводится проверка обстоятельств и причины происшествия устанавливаются. И в завершение, Могилев 15 мая присоединится к международной акции «Ночь музеев». Так, музей «Слава Могилевщины» удивит ожившими экспозициями. Герои прошлого будут сопровождать посетителей в залах, а после гостям предложат посетить танцевальный сад 30-х годов прошлого века. В областном краеведческом музее имени Романова предложат разгадать тайны хозяина комнат с помощью шифров великого этнографа. В музее этнографии можно будет погрузиться в романтическую атмосферу при свечах и фонариках, а волонтеры проведут здесь мастер-класс по бальным танцам. В свою очередь, музей истории Могилева поделиться секретами могилевской кухни. После чего гости отправятся на костюмированную экскурсию «Магдебургский Могилев». Все музеи начинают программу в 18 часов. Продлится она до 23 часов. Таковы основные события к этому часу. Далее о погоде.
1: Партнер прогноза погоды – туроператор «Тест-тур».
2: «Тест-тур» представляет туры в Турцию с прямыми вылетами из Могилева, а также Китай, Вьетнам, Египет и Грузия с прямыми вылетами из Минска. Широкий выбор отелей, отличные цены, действует рассрочка. Звоните 8044-753-3383. Приходите в торговый центр «Парк-Сити» в Могилеве. «Тест-тур» – отпуск вашей мечты становится реальностью.
0: Завтра по Могилевской области преобладание облачной погоды. Временами дожди. Ночью местами сильные дожди. В отдельных районах грозы. Ветер северо-западный. При грозах порывистый. Температура воздуха ночью плюс 6, плюс 11. Днем плюс 12, плюс 17. Сейчас в Могилеве плюс 15.
3: 15.03 в стране. Вы на волнах радио Могилев. И здорово, что мы вместе. Рабочее время летит незаметно и очень ритмично. И еще каких-то пару часиков, и да здравствует долгожданный вечер. В общем, вместе соберемся и переделаем все намеченное на сегодня. Ну и за делами, обязанностями не пропустите традиционную программу «Прямая линия». Сегодня наш гость – главный государственный санитарный врач Могилевской области, главный врач Могилевского областного центра гигиены, эпидемиологии и общественного здоровья Максим Сакович, который расскажет о готовности лагерей и санаториев принимать детей на летнюю оздоровительную кампанию, как и пляжи готовятся принимать отдыхающих. Не пропустите в 15.15 программу «Прямая линия» с Ниной Михновой.
1: Радио Могилев.

0: Прямая линия на радио Могилев.
1: Для лиц старше 12 лет.
2: Добрый день, уважаемые радиослушатели. В студии Нина Михнова. В гостях у меня сегодня главный государственный санитарный врач Могилевской области, главный врач Могилевского областного центра гигиены, эпидемиологии и общественного здоровья Максим Сакович. Максим Николаевич, здравствуйте.
3: Добрый день.
2: Сегодня обсудим традиционные вопросы накануне лета. Поговорим про детский и пляжный отдых. И первый вопрос у меня как раз-таки, как лагеря и санатории готовятся принимать летнюю оздоровительную кампанию. Ну и затем, какой совет, какие рекомендации вы хотели бы дать и сотрудникам, и родителям?
3: На сегодняшний день мы находимся практически на финишной прямой по подготовке летних оздоровительных учреждений. У нас планируется в этом году оздоровить более 48 тысяч детей. При этом порядка 15,5 тысяч детей планируют отдохнуть в стационарных наших круглосуточных лагерях. Работа по обеспечению комфортных условий и безопасности пребывания детей – это работа, конечно, не одного дня и не одного месяца. Это круглогодичная, можно сказать, работа. Более активно работы по приведению в надлежащее состояние материально-технической базы проводятся, конечно, в весенний период. Сегодня мы, специалисты службы, присутствуют практически во всех лагерях, чтобы посмотреть готовность, оценить готовность лагерей к приему детей. И, конечно, если есть какие-то вопросы, которые требуют еще внимания, чтобы при наличии резерва времени все эти вопросы снять. Цель для всех понятна, она объективна и обоснована. Это обеспечение безопасных условий пребывания детей в рамках летнего оздоровления. Относительно рекомендаций, которые хотелось бы сказать и родителям, и работникам лагерей. Для работников это, безусловно, соблюдение санитарно-эпидемиологических требований. На сегодняшний день все требования доступны. Мы дополнительно проводим сборы, дополнительно проводим обучение работников, начиная от директора лагеря, заканчивая сотрудниками, отвечающими за уборку территорий, помещений и так далее. Большое внимание уделяется организации безопасного питания, безопасного и полноценного питания деток. Ну а что касается родителей, конечно, нужно перед отправлением ребенка в оздоровительный лагерь с ребенком проговорить необходимые моменты, которые касаются безопасного поведения, в том числе в помещениях, на улице, у воды. Конечно, дополнительно будут работать с ребенком воспитатели, педагоги, но тем не менее. Нужно говорить о питании, поскольку лагеря предоставляют достаточно разнообразное, полноценное и сбалансированное питание, чтобы дети кушали, не отказывались от приема пищи. Ну, безусловно, это минимальные вопросы личной гигиены, а также проговорить это личное пространство, предметы личной гигиены, все это должно быть с собой, и ребенок должен знать, как этим воспользоваться и зачем это нужно, дабы обезопасить себя от каких-то нежелательных последствий пребывания в детском лагере. Я думаю, что это такие достаточно простые жизненные советы, которые каждый родитель и так хорошо знает. И когда мы работаем с детьми в детских лагерях, это чувствуется, что дети достаточно хорошо подготовлены к пребыванию в лагере. Ну и, конечно, не снимает ответственность сотрудников уже с их стороны контроль, достаточный контроль за пребыванием детей.
2: Дети, которые поедут в лагерь, это школьный возраст. Есть малыши, которые до сих пор, как бы, и на протяжении нескольких предстоящих лет, они будут отдыхать под присмотром где-то родителей, где-то там бабушек, где-то еще родственников. И вот летом, конечно, проводят время на детских игровых площадках. И вот, Максим Николаевич, какой у меня вопрос? Периодически вбрасываются страшилки про песок, который там в площадках, что что-то с ним не так. Как часто проверяете детские площадки и что могли бы вот тут ответить?
3: У нас есть две категории детских площадок и, в частности, песочниц. Это те песочницы, которые находятся на территориях образовательных учреждений, в частности, детские сады, и песочницы, которые находятся на дворовых территориях в районах жилой застройки. Относительно детских дошкольных учреждений, песочницы контролируются ежемесячно. Это прописано в требованиях к данного типа учреждениям. Контролируется не просто визуально, проводятся лабораторные исследования. Мы получаем результаты. В зависимости от результатов принимаются определенные меры, в том числе по замене песка. Что касается песочниц на дворовых территориях, там требования несколько попроще. Нет обязательств по оборудованию песочниц укрытием либо крышками. Хотя в последнее время мы, несмотря на отсутствие данной нормы в законодательстве, мы рекомендуем все-таки организовывать такое мероприятие, поскольку нужно минимизировать или ограничить доступ животных к песочнице. Но, тем не менее, песочницы периодически, выборочно контролируются специалистами службы, либо по заявкам жилищно-коммунального хозяйства, организации ЖКХ, либо самостоятельно в рамках уже нашей программы мы, начиная с весны, лета и осени, выборочно отбираем пробы песка в песочницах при получении неудовлетворительных результатов, либо по наличию возбудителей инфекционных заболеваний, либо по паразитозам каким-то. Мы направляем рекомендации по замене песка с последующим обязательным контролем. То есть работает информация в две стороны. Мы направляем свои предложения и оцениваем ход исполнения. То есть мы должны убедиться по факту, что песок заменен, и не только что он заменен, но и повторные лабораторные исследования, поскольку качество привезенного песка также нужно оценивать.
2: Спасибо большое за информацию. Через несколько минут вернемся и обсудим, как готовы пляжи к сезону вот с точки зрения санитарно-эпидемиологической службы.
0: Прямая линия.

0: Комбинат «Заря» приглашает за покупками в фирменные магазины. Продукция собственного производства, широкий ассортимент, доступные цены.
1: Радио «Могилев».

0: Прямая линия на радио Могилев.
1: Для лиц старше 12 лет.
2: Итак, мы продолжаем. Сегодня в студии радио Могилев главный государственный санитарный врач области, главврач Могилевского областного центра гигиены, эпидемиологии и общественного здоровья Максим Сакович. Максим Николаевич, мы рассказали про то, как детей готовы встречать и санатории, и лагеря. А вопрос, насколько готовы пляжи к сезону, где официально уже дано разрешение купаться, или же это за несколько дней будет по состоянию воды оцениваться? И как будете часто проверять воду, где публиковать результаты?
3: Относительно пляжного отдыха, я для себя отметил, что сегодня уделяется большое внимание организации именно вот мест отдыха у воды. Очевидно, что органами власти даются конкретные поручения, выделяются средства на обустройство пляжей. Мы видим, что пляжи приобрели иной вид, нежели там 5-10 лет назад. Мы видим действительно те места, которые можно с достоинством называть зонами рекреации, отдыха, культурного отдыха людей у воды. Относительно подготовки пляжей, в этом году у нас официально выделено как зоны отдыха 65 пляжей, по которым проводится работа, обустраиваются малые архитектурные формы, условия для удобства и комфорта людей. По отдельным территориям организуется малая торговля, в том числе прохладительными напитками, водой, мороженым. Оборудуются санузлы, раздевалки, то есть это те условия, в которых человек может проводить свой досуг, не заботясь о том, как реализовать свои потребности. Это очень хорошо, это большой шаг вперед, я считаю. Относительно соблюдения санитарно-эпидемиологических требований. На сегодняшний день большинство пляжей, порядка 60, да, если говорить в цифрах, из 65, уже готовы к купанию, подписаны паспорта готовности. По отдельным пляжам продолжаются работы, но, опять же, это работы по наведению такого, скажем, уже финишного порядка. И в последующем, при наступлении погоды хорошей, которая будет позволять купаться, пляжи все будут готовы. Относительно контроля качества воды, это наша еженедельная работа по каждой зоне отдыха, то есть здесь у нас сплошной контроль. Если мы говорили, что по песочницам это выборочный контроль, поскольку здесь нет рутинных таких исследований по каждому объекту, то контроль качества воды в зонах отдыха – это еженедельный контроль. Выезжают для отбора проб наши специалисты, имеется соответствующее оборудование, условия, при которых необходимо проводить отбор проб. И наши лаборатории делают анализы как по химическому составу, так и по микробиологическим показателям. В зависимости от результатов принимаются решения, направляются рекомендации в органы власти. Если есть нестандартные пробы,

0: по ограничению либо запрету купания. Я думаю, что радиослушатели часто видели по прошлым сезонам, что появляются новости о том, что на таком-то пляже ограничено купание детей или вовсе запрещено купание. Это все обосновано с учетом результатов микробиологических и санитарно-химических исследований. И санитарно-эпидемиологическая служба настоятельно рекомендует прислушиваться к таким рекомендациям, поскольку купание в местах, в которых получены результаты неудовлетворительные, несет определенные риски для состояния здоровья. В первую очередь это и кишечные инфекции, отравления различного рода, аллергические реакции. Но, к счастью, такие поводы для запрета либо ограничения у нас единичные. В этом сезоне мы ряд исследований уже провели. Пока водичка, которая у нас на зонах отдыха, она позволяет начать сезон, летний сезон и открыть для купания наши места отдыха.
1: И это замечательная новость. На следующей неделе как раз синоптики обещают температуру плюс 22-27. Будем надеяться, что все это сбудется. Ну а мы через несколько минут вернемся и обсудим, на что обращать внимание летом при покупке продуктов, поскольку тоже температурный режим влияет на то, как их хранить и как реализовывать.
2: Партнер прогноза погоды – компания «Автосеть». Шины и диски. Майская распродажа в «Автосеть». Летние шины от 70 рублей. В магазинах «Автосеть» в Могилеве, Бобруйске и других городах Беларуси. «Автосеть». За шинами к нам.
3: Прогноз погоды на ближайшие трое суток. Завтра по Могилевской области преобладание облачной погоды. Временами дожди, ночью местами сильные дожди. В отдельных районах грозы. Ветер северо-западный, при грозах порывистый. Температура воздуха ночью плюс 6, плюс 11. И днем плюс 12, плюс 17. В субботу преимущественно без осадков. Температура воздуха ночью плюс 2, плюс 7. Днем плюс 20, плюс 25. В воскресенье в отдельных районах кратковременные дожди и грозы. Температура воздуха ночью плюс 5, плюс 10. И днем плюс 20, плюс 25. Данные о погоде предоставил Могилев, облгидромет.
4: Наши хиты.

0: Прямая линия.
1: И в студии радио Могилев сегодня главный государственный санитарный врач Могилевской области, главврач Могилевского областного центра гигиены, эпидемиологии и общественного здоровья Максим Сакович. Максим Николаевич, мы обсудили готовность детских лагерей, санаторий к оздоровительной кампании, обсудили, как готовятся пляжи. Вопрос и, с одной стороны, по выездной торговле, ведь лето – это когда мы видим на улицах и мороженое, и квас, и где-то сладкая вата, кукуруза. Какие тут требования предъявляете, как контролируете? Плюс очень часто и магазины выносят уже другую продукцию.
2: Все, что связано с организацией выездной торговли, торговли в условиях улицы, работают люди, которые прошли соответствующее обучение, оно называется гигиеническое обучение, имеют документы, которые подтверждают прохождение вот этих всех профилактических мероприятий. И люди, которые занимаются и стоят на этих торговых местах, в их обязанности вменено, опять же, соблюдение санитарно-эпидемиологических требований по обеспечению безопасности торговли этими продукцией. Я почему делаю акцент именно на том, что в организованных местах торговли, либо это мороженое, торговля квасом, фрукты, овощи, кукуруза. Здесь вот это направление находится так или иначе под контролем. Либо это сами органы управления торговлей организуют такой контроль. Ну и, конечно же, органы государственного санитарного надзора, иные заинтересованные. Что это их отличает от лиц, которые занимаются несанкционированной торговлей. В этой ситуации я не могу гарантировать их медицинское состояние, отсутствует справка о состоянии здоровья, а при этом при торговле пищевой продукцией имеется риск, то, что сам продавец может быть источником инфекционного заболевания. Редко, но такое действительно бывает. Второе, этот человек вряд ли проходил специализированное гигиеническое обучение, на котором объяснялись все нюансы, тонкости соблюдения требований безопасности, так? И при прохождении обучения мы не просто сухо читаем текст санитарных норм и правил, мы обращаем внимание на те недостатки, которые являются распространенными, системными, или которые при их наличии могут стать бомбой замедленного действия, так называемой, и вызвать серьезные последствия. То есть вот лица, которые позволяют себе идти не в рамках законодательства и реализовывать пищевую продукцию, здесь абсолютно никакой гарантии нету, и они, к сожалению, уходят из-под контроля санитарного надзора. Уходят, поскольку требования санитарных норм и правил, к сожалению, опять же скажу, не распространяются на эту категорию. Здесь уже вопрос правоохранительных органов, вопрос организации торговли. Но, по примеру Могилева, вот для радиослушателей хочу обратить внимание, что органами власти принято решение вот в зоне Минского рынка, да, так называемого, организовать вот людей, которые продают собственную продукцию в виде навесов, столов, лавочек, поддонов и так далее. То есть, чтобы не шла торговля с земли, чтобы на продукцию, даже собственного производства, были минимальные документы, которые подтверждают качество и безопасность. Но я очень всех прошу, обращаюсь к вам, уважаемые радиослушатели, нужно оценивать риски. И, конечно же, моя официальная рекомендация – это приобретать продукцию, тем более мясную, молочную, рыбную, только в проверенных местах. Относительно овощей и фруктов тоже нужно быть внимательными. Да, овощи, фрукты, ягоды можно приобрести, помыть дома и так далее. Но если вы приобрели те же плоды леса, грибы, ягоды в непроверенном месте – я не могу гарантировать вам, что нету там других моментов, того же радиационного фона, тех же химических микро-макроэлементов, которые могут вызвать неблагоприятные последствия. А у официальных продавцов это все проверяется. Каждая партия практически, она проходит через лабораторию, это не сильно сложный процесс, но это, по крайней мере, делается. И момент, на который обращаю внимание каждый год, сегодня уже начинают продавать арбузы, дыни, то есть бахчевые культуры. Я напоминаю, что продажа Бахчевых вразрез запрещена. Ежегодно мы выявляем множество случаев торговли вразрез дыней и арбузов. И, конечно, мы потом принимаем меры ответственности. Это все понятно, это все наша уже, скажем так, забота. Но я хочу обратиться опять же к нашим жителям, к нашему населению, что покупая вот такие продукты вразрез, это риск развития кишечных инфекций, отравлений, поскольку на разрезе как раз-таки сам разрез – это очень хорошая питательная среда для развития болезнетворных микробов. А поверьте мне, мыть нож, руки и поверхность стола, доски перед тем, как разрезать, вряд ли будет каждый продавец, который встречается у нас на рынках либо магазинах.
1: Так что, дорогие наши радиослушатели, призываем к вашей бдительности, вашему вниманию. Проверки, они проходят, они все исследуют и результаты публикуются. Однако здесь и сейчас, в конкретном моменте, принимать решение именно вам. И обращать все нюансы, внимание на все нюансы тоже именно вам. Ну а я поблагодарю Максима Николаевича за то, что пришел к нам в гости, так все подробно и детально рассказал. Напомню, сегодня в нашей студии был главный государственный санитарный врач Могилевской области, главврач Могилевского областного центра гигиены, эпидемиологии и общественного здоровья Максим Сакович. Для вас работала Нина Михнова. Всего доброго, до новых встреч.
0: Прямая линия на радио Могилев.

0: Мебель, которая радует. Приз, который вдохновляет. Пинск Древ проводит рекламную игру. При чеке на сумму от 1000 рублей можно выиграть трендовый комплект. Дизайнерское кресло «Релакс» и журнальный стол только с 1 по 31 мая. Покупайте, регистрируйтесь и выигрывайте. Организаторы рекламной игры «Покупай и выигрывай» ТУП «Пинск Древ» Мобилев. Срок акции с 1 мая по 31 июля 2026 года. Подробности об организаторе акции, правилах ее проведения, количество призов, сроках, месте и порядке их получения по телефону плюс 375-222-73-84-16 и на сайте pinskdrev.by.
1: Весенняя распродажа «Воскона». Только в мае скидки до 65%. Приглашаем в наши салоны. Подробности на «Воскона.бай» и по номеру 7176.
2: Радио «Могилев».

0: Подскажите, а где ближайший Альфа-банк?
1: Там, где ваш бизнес.
2: Откроем счет для бизнеса в Альфе бесплатно и онлайн. С обслуживанием от 0 рублей в месяц. С любыми оплатами с Альфа-кассы. Подробнее на Альфа-банк by Business или по телефону 7464.
3: Алиса, как заказать рекламу на радио Могилев?
4: Телефон рекламной службы 8-029-131-17-31.
5: Новинка на радио Могилев.

0: нужно бежать.
1: В Могилеве 16 часов.
2: С обзором главных событий в студии Татьяна Кутневич. Здравствуйте. Беларусь хотела бы расширить сотрудничество со Шри-Ланкой. Об этом президент Беларуси Александр Лукашенко заявил на встрече с министром иностранных дел, трудоустройства за рубежом и туризма Шри-Ланки Виджита Хиратом, передает Билта. Глава государства отметил, что у сторон давние отношения. Мы хотели бы с вами расширить наше сотрудничество. Я хочу, чтобы вы, будучи в Беларуси, с помощью посла и нашего министра, посмотрев наши возможности, определились, чем мы еще сможем быть полезны для Шри-Ланки, сказал глава государства. Договоренности на сумму более 250 миллионов рублей и создание новых производств подписали на форуме «Мельница успеха». Председатель Могилевского облсполкома Анатолий Саченко подписал с директорами предприятий протокол о намерении о создании новых производств. Так, на территории Климического района планируется создание комплекса по выращиванию индейки. В Мстиславском районе возведение комплекса зданий и сооружений по производству минеральных удобрений. В Бобруйске строительство физкультурно-оздоровительного комплекса. На базе СЭЗ Могилев реализация проекта по производству нетканых материалов из целлюлозы с добавлением натуральных либо синтетических волокон. Как отметили в облсполкоме, по итогам реализации этих инвестпроектов будет создано порядка 530 новых рабочих мест. В Беларуси объем рынка интернет-площадок за 5 лет вырос в 28 раз. Подсчитали в март, передают в Ньюсбай. Потребители все больше доверяют интернет-торговле. Это связано с сервисом, удобством, логистикой и большим количеством пунктов выдачи. По данным торгового реестра, за 5 лет количество интернет-магазинов увеличилось более чем в 2,5 раза. Их сейчас насчитывается 26,5 тысяч. Нарушение правил охраны труда привело к гибели человека. Суд Гурьевского района постановил приговор в отношении индивидуального предпринимателя, допустившего нарушение правил охраны труда, повлекшее по неосторожности смерть человека. Установлено, что обвиняемый передал в аренду предприятию Шкловского района автомобильный кран. Машинист крана был трудоустроен ОИП по трудовому договору. В июле прошлого года по устному указанию предпринимателя работник был направлен на объект для выполнения погрузочно-разгрузочных работ. Что произошло дальше, рассказала помощник председателя Могилевского областного суда Инна Дроздова.
3: В ходе выполнения работ произошел отрыв поворотной платформы крана. Машинист был выброшен из кабины на асфальт и от полученных телесных повреждений скончался на месте происшествия. Несчастный случай произошел вследствие допущенных индивидуальным предпринимателем нарушений правил охраны труда, выразившихся как в нарушении требований эксплуатации грузоподъемного крана, так и в ненадлежащем допуске к выполнению работ.
2: И в завершение. В Минском районе выбирают лучшую автомобилистку страны. Республиканские соревнования «Автоледи-2026» приурочены к году белорусской женщины, передает Белта. А такие состязания на республиканском уровне проводятся впервые. Участие в них принимают 24 команды от министерств, ведомств, общественных организаций страны, в том числе две команды из России. В программе классические дисциплины автомобильного многоборья и творческие конкурсы. Таковы основные события к этому часу. Далее о погоде.
4: Партнер прогноза погоды – туроператор «Тест-тур».
5: «Тест-тур» представляет туры в Турцию с прямыми вылетами из Могилева, а также Китай, Вьетнам, Египет и Грузия с прямыми вылетами из Минска. Широкий выбор отелей, отличные цены, действует рассрочка. Звоните 8044-753-33-83. Приходите в торговый центр «Парк-Сити» в Могилеве. «Тест-тур» – отпуск вашей мечты становится реальностью.
2: Завтра в Могилевской области преобладание облачной погоды, временами дожди, ночью местами сильные дожди, в отдельных районах грозы, ветер северо-западный, при грозах порывистый, температура воздуха ночью плюс 6, плюс 11, днем плюс 12, плюс 17. Сейчас в Могилеве плюс 16.
6: Ну что, несмотря на то, что вроде как обещают дожди, нам это не мешает порадоваться очередному окончанию рабочего времени. Ну, правда, час еще до его окончания, но пусть вас все окружающее непременно радует и улыбает. Ну, мне кажется, просто нужно захотеть, даже если вдруг что-то с настроением не то. Все будет хорошо, главное, горящий взгляд и вера в лучшее. Вы на волне радио Могилев, это значит много хорошей музыки и, главное, любимой музыки впереди. Я, Ира Александрова, буду подталкивать вас и добавлять хитов в ваше окончание вот этого вот рабочего дня. Ну и, конечно же, поднимать настроение.

0: Требуются монолитчики. Зарплата высокая. 8044-547-6010. Агрокомбинат «Заря» приглашает за покупками в фирменные магазины. Продукция собственного производства, широкий ассортимент, доступные цены.
1: Стоп! Если вы давно присматриваете новую мебель, сейчас тот самый момент. Потому что в Пинскдрев рассрочка стала еще выгоднее. До 24 месяцев без процентов, без поручителей и без первоначального взноса. Да-да, забрать мебель можно уже сейчас и не платить сразу. Обновляйте интерьер легко с Пинскдрев. Акция действует до 30 июня 2026 года. Подробности в местах продаж на сайте pinskdrev.by и по телефону +375 29 605 57 57.
2: Радио Могилев.

0: Партнер прогноза погоды – компания «Автосеть». Шины и диски.
1: Майская распродажа в «Автосеть». Летние шины от 70 рублей. В магазинах «Автосеть» в Могилеве, Бобруйске и других городах Беларуси. «Автосеть». За шинами к нам.
2: Завтра по Могилевской области преобладание облачной погоды, временами дожди, ночью местами сильные дожди, в отдельных районах грозы, ветер северо-западный, при грозах порывистый. Температура воздуха ночью плюс 6, плюс 11, днем плюс 12, плюс 17.
3: Наши хиты.

0: безграничном космосе была обнаружена красная планета без лимитов. Гигабайты и минуты на борту смартфона готовы к отправке. Безлимит интернета и звонков на тарифе МТС Ред. Подробности на МТС Бай и по телефону 0890.
1: Радио Могилев.

0: События, информация, факты. А теперь по сути.
1: Для лиц старше 16 лет.
2: В студии Нина Михнова. Здравствуйте. А теперь по сути о том, что происходит сегодня у нас и вокруг нас. Вопросы расширения сотрудничества со Шри-Ланкой обсуждал сегодня президент Беларуси Александр Лукашенко на встрече с министром иностранных дел, трудоустройства за рубежом и туризма Шри-Ланки Виджитой Хиратом, передает Белта. «У нас с вами давние отношения, и мы друг друга хорошо знаем, но только, наверное, благодаря, если говорить об экономике, одной-двум позициям товарной группы. Мы хотели бы с вами расширить наше сотрудничество», – отметил глава государства.
3: «Я хочу, чтобы вы, будучи в Беларуси, с помощью посла и нашего министра, посмотрев наши возможности, определились, чем мы еще сможем быть полезны для Шри-Ланки. Мы с большим удовольствием будем иметь с вами отношения, улучшать их. И в сфере экономики, формируя дорожную карту, план наших взаимоотношений, определились в сфере экономики, что нам надо от вас, а вам, что надо от нас. Экономика – это база любых отношений, поэтому мы хотели бы выстроить с вами твердые, хорошие отношения. У нас машиностроительная страна с развитой промышленностью и сельским хозяйством. Думаю, что вам будет интересен наш опыт и в области промышленности, и в области сельского хозяйства. Все, чем мы богаты, вы можете располагать, вы можете, изучив наши возможности, сделать для себя определенные выводы, в каком направлении двигаться. Но план наших отношений, пусть он будет из 3-4 пунктов, неважно, но его надо иметь для того, чтобы мы имели определенные цели, к которым мы вместе с вами будем стремиться».
2: При этом, как заявил по итогам встречи с президентом Беларуси министр иностранных дел, трудоустройства за рубежом и туризма Шри-Ланки, их страна готова поставлять к нам драгоценные камни и закупать технику и удобрения. Шри-Ланка является одним из мировых лидеров по добыче и экспорту драгоценных камней. Особенно эта страна знаменита сапфирами и рубинами. О сотрудничестве говорят в эти дни в Могилеве. У нас проходит международный экономический форум «Мельница успеха». Его участниками стали представители 10 регионов России, стран Африки, Китая, Пакистана, Турции и Словакии. Форум уже не первый год становится площадкой для обмена опытом, поиска новых партнеров и презентации перспективных бизнес-инициатив. В этот раз мероприятие объединило около 1500 предпринимателей, инвесторов и экспертов. Потенциальным инвесторам Могилевской области предлагают проекты с готовыми площадками. Об этом во время встречи рассказал председатель Могилевского облисполкома Анатолий Саченко. Нашему региону есть что показать.
4: Порядка 760 предприятий с иностранным капиталом работает на территории Могилевской области. Мы продаем на экспорт 100 стран мира. И экспорт составляет где-то 2,6 миллиарда. Это экспорт товаров, экспорт и услуг. Но мы видим, что этого крайне недостаточно. И мы видим, что где, какие направления, или вернее, по каким направлениям мы можем развиваться. И вот опять же на нашем этом экономическом форуме «Мельница успеха» здесь и небольшой бизнес, здесь и крупные проекты. То есть здесь возможность, еще раз повторяюсь, пообщаться, проговорить и действительно наметить дальнейшие пути нашего взаимодействия.
2: Ну а в Пекине прошли переговоры Си Цзиньпина и Трампа. Это первый визит американского президента на китайскую землю за 9 лет. Встреча двух лидеров длилась более 2 часов. Дональд Трамп высоко оценил ее проведение. Лидеры обменялись тезисами о том, что лучше работать вместе, чем идти на конфронтацию. Так Си Цзиньпин подчеркнул, что державы должны быть партнерами, а не соперниками. Но жестко предупредил: обострение тайваньского вопроса несет критические риски для отношений. Трамп в ответ подтвердил готовность обсуждать условия взаимной торговли. По сути, умение договариваться и находить компромиссы в решении любых вопросов, об этом не раз говорил и продолжает говорить белорусский лидер, выстраивая экономические, культурные и дружеские связи с теми странами, которые понимают как раз-таки важность диалога и дружественных отношений.
0: А теперь по сути. Слушайте нас в эфире, ищите подкасты в ВК и Одноклассниках.

0: Хочешь всегда быть в курсе событий? Узнавать все самое интересное о событиях в Беларуси и за рубежом? Лучшие проекты ведущих СМИ, топ-новости, шорты и прямые трансляции. Смотри на видео Белбай.
1: На радио Могилев новинка. Слушай прямо сейчас.

0: Как заказать рекламу на радио Могилев?
1: Телефон рекламной службы 32 32 32.
2: Ну что, всем, кто ждал, верил, надеялся и работал, и что-то там учил весь день, посвящаются эти последние 5 минут рабочего времени. Пусть вечер вас обязательно расслабит и вдохновит. А тем временем с вами в одной компании будет Радио Могилев, и в следующем часе присоединится к вам Рустам Османов, который и обещает делать ваш вечер приятнее, ритмичнее, интереснее. А я, Ира Александрова, благодарю всех за компанию и вливаюсь в вечер вместе с вами. Всех обняла, всем пока!

0: Могилеве 17 часов.
1: С обзором главных событий в студии Татьяна Кутневич. Здравствуйте. Беларусь и Шри-Ланка намерены активизировать межпарламентское взаимодействие. Об этом шла речь на встрече председателя Совета Республики Натальи Качановой с министром иностранных дел, трудоустройства за рубежом и туризма Шри-Ланки Виджита Хиратом, передает Билта. На повестке также сотрудничество в сферах торговли, логистики, развития туризма, оказания образовательных услуг. Встреча особенно важна в связи с заинтересованностью Беларуси в расширении сотрудничества со странами дальней дуги. Также стороны готовы содействовать увеличению товарооборота. Беларусь – один из крупнейших поставщиков калийных удобрений в мире. Востребована и сельскохозяйственная техника, продукты питания. Одно из ключевых направлений – туризм. Развивается взаимодействие в сфере образования. Предприятия Могилевской области ведут внешнеэкономическую деятельность в более чем 100 странах мира. Об этом во время Международного экономического форума «Мельница успеха» сообщил председатель Могилевского облсполкома Анатолий Саченко. География внешнеэкономической деятельности предприятий области охватывает более 100 стран, а годовой объем экспорта товаров и услуг превышает 2 миллиарда 600 миллионов долларов. Внедряются собственные цифровые научные разработки. На базе технопарка «Могилев» малоинновационная компания создает автоматизированные системы для предприятий. В научно-практическом центре Гурицкой сельхозпрофессии Академии наработаны компетенции в сфере сельского хозяйства по возделыванию ягодных и фруктовых культур овощей закрытого грунта. Около 30 представителей региональных СМИ представляют Могилевщину в Гродно на форуме медийного сообщества Беларуси. Главной темой стала роль средств массовой информации в формировании общественного мнения и противодействии дезинформации в современном мире. Форум стал актуальной площадкой для обмена опытом и обсуждения пути развития медиаотрасли в Беларуси. Мошенники от имени Дорожной полиции Беларуси начали отправлять автовладельцам фейковые оповещения о якобы неоплаченных штрафах. Главное, что нужно знать, Дорожной полиции в Беларуси не существует. ГАИ не рассылает ссылки на оплату штрафов и не предлагает переводить деньги через сторонние сервисы. Не переходите по левым ссылкам с иностранными доменами, а также не вводите данные карты на сомнительных сайтах. Если подозреваете, что можете стать жертвой кибермошенников, сообщите об этом в милицию. Новости компании. Только по 31 мая в Зика украшения с бриллиантами с фиксированной скидкой 25%. Зика – ваши драгоценные моменты. Подробности на сайте zika.by и по телефону 8029-324-6666. Оформляйте кредит от МТБанка на любые цели проще простого до 50 тысяч белорусских рублей по ставке 18,225% годовых. Таковы основные события к этому часу. Далее о погоде.
2: Партнер прогноза погоды – туроператор «Тест-тур».
3: «Тест-тур» представляет туры в Турцию с прямыми вылетами из Могилева, а также Китай, Вьетнам, Египет и Грузия с прямыми вылетами из Минска. Широкий выбор отелей, отличные цены, действует рассрочка. Звоните 8044-753-3383. Приходите в торговый центр «Парк-Сити» в Могилеве. «Тест-тур» – отпуск вашей мечты становится реальностью.
1: Завтра по Могилевской области преобладание облачной погоды, временами дожди, ночью местами сильные дожди, в отдельных районах грозы. Ветер северо-западный, при грозах порывистый. Температура воздуха ночью плюс 6, плюс 11, днем плюс 12, плюс 17. Сейчас в Могилеве плюс 17.
4: Кажется, какая-то особая атмосфера вокруг воцарилась, хотя в этом нет ничего удивительного. Все потому, что четверг на дворе, 17 часов наступили, у тех, кто закончил свои рабочие дела. Сейчас одна задача и цель – попасть домой поскорее. А может быть и не домой, может быть, есть и другие грандиозные планы на это освободившееся время. Воплощайте их в жизни и делайте это с отличным настроением. А его можно найти у нас на радио «Могилев». Рустам Османов с этой минуты и до 21 часа с вами. Всем машу приветы.

0: замена! Бесплатные Белвеб-кассы подвезли.
1: Замените старое кассовое оборудование и терминалы на бесплатные Белвеб-кассы с расчетно-кассовым обслуживанием и доступным эквайрингом в банке Белвеб. Подробности на belweb.by или по номеру 7209.
0: А моя смена окончена. Пойду открывать свой бизнес с банком Белвеб.
2: Наши хиты.

0: Представиться, может?
1: Да, вот, представиться.
0: Здравствуйте, меня зовут Батура Елена, я инспектор Фонда социальной защиты населения Республики Беларусь.
1: Камеру только мы не смотрим
0: больше. Нет, не смотрите. И не крутиться, наверное.
1: Да, было бы тоже. Вот, получается, как ты пришла в эту профессию? А, кстати, и ответы не обязательно огромные прям, вообще не обязательно. Мне вот 20 секунд вообще, вот идеал твоего ответа, так сказать. 20 секунд на одну...
2: Подскажите, а где ближайший Альфа-банк?
3: Там, где ваш бизнес.
4: Откроем счет для бизнеса в Альфе бесплатно и онлайн. С обслуживанием от 0 рублей в месяц. С любыми оплатами с Альфа-кассы. Подробнее на Альфа-банк by Business или по телефону 7464.
5: Комбинат «Заря» приглашает за покупками в фирменные магазины. Продукция собственного производства, широкий ассортимент, доступные цены.
6: Мебель, которая радует, приз, который вдохновляет. Пинск Древ проводит рекламную игру. При чеке на сумму от 1000 рублей можно выиграть трендовый комплект. Дизайнерское кресло «Релакс» и журнальный стол только с 1 по 31 мая. Покупайте, регистрируйтесь и выигрывайте. Организаторы рекламной игры «Покупай и выигрывай» тут Пинск Древ мобилев срок акции с 1 мая по 31 июля 2026 года. Подробности об организаторе акции, правилах ее проведения, количество призов, сроках, месте и порядке получения по телефону плюс 375-222-73-84-16. На сайте pinskdrev.by.
7: Алиса, включи радио Могилев.
8: Хорошо, включаю радио Могилев.

0: Лучшие люди, а тех, кто живет по соседству с нами. Знакомые, уникальные, талантливые, неповторимые. И все они наши люди.
1: Для лиц старше 12 лет.
2: В кино следователь успевает все. Погони, каверзные вопросы и вуаля, дело раскрыто к финальным титрам. В реальности никаких спецэффектов, только часы работы с документами, внимательный разбор каждой детали и постоянные вопросы. Здесь принимают решения, от которых зависит судьба людей. Как нести такую ответственность, знает героиня программы Анна Добрых. Анна – старший следователь Могилевского межрайонного отдела Следственного комитета. Анна, как вы пришли в Следственный комитет?
3: Толчком в детстве, как и у многих, наверное, были сериалы и детективы. Но это была просто искра. В студенческие годы произошел более осознанный выбор. Я поняла, что хочу стоять на защите закона и справедливости. На мой выбор повлияло желание приносить реальную пользу нашему государству и обществу.
0: Наши люди.
2: А чем реальная работа следователя отличается от той, которую показывают в сериалах?
3: В кино акцент делают на погонях и мгновенном раскрытии преступлений. В реальности работа следователя – это кропотливый и интеллектуальный труд. В действительности это часы работы с документами, глубокий анализ каждой детали. Главное отличие в том, что за нашими решениями в реальности стоит судьба человека и безопасность нашей Родины. Здесь нет места художественному вымыслу и сказочным иллюзиям.
2: Раньше профессия следователь считалась исключительно мужской. А как сейчас? Изменилось ли отношение к женщинам-следователям?
3: Сегодня стираются какие-либо границы, и женщина в Следственном комитете наравне с мужчиной несет службу, проявляя стойкость и профессионализм. Наша страна всегда славилась сильными и мудрыми женщинами, которые умеют сочетать в себе мягкость сердца и твердость характера. В работе мы также доказали, что женская интуиция и скрупулезность – это мощный инструмент в расследовании уголовных дел. У нас в Следственном комитете работает порядка 40% женщин, возможно, количество уже больше.
2: Получается ли соблюдать баланс между службой и личной жизнью? Или быть следователем – это не профессия, а образ жизни?
3: Безусловно, да. Несмотря на то, что следователь это является не профессией, а образом жизни, баланс соблюдать получается. Хотя, наверное, самое распространенное мнение, что у следователей, в том числе женщин, личной жизни быть не может. Несмотря на то, что у меня есть суточные дежурства, ночные выезда на место происшествия, я умею разделять личную жизнь и работу. У меня есть друзья, хобби, близкие люди, личное время, которое мне очень сильно помогает справляться с работой и поддерживать мой дух.
0: Наши люди.
2: Сериалы учат, что расследование – это интуиция и мгновенные решения. На практике все иначе. Настоящая работа следователя – это тишина кабинета, папки с материалами и умение видеть связи там, где другие не замечают ничего. Что вдохновляет нашу молодежь, смотрите в нашем инстаграме радио нижнее подчеркивание Могилев.
0: Программа «Наши люди». О тех, кто живет с нами по соседству. По четвергам вечером на радио «Могилев». Радио «Могилев».

Когда мы в детстве мечтали о приключениях, мы всегда в воображении встречали их с готовностью. Но на деле все оказывается наоборот. Приключения застигают нас врасплох и случаются с нами именно тогда, когда мы о них не просили вообще. И даже больше скажу, когда они нам только мешают. Вот в Гродненской области мужчина влез на дерево, чтобы спилить лишние ветки, а в итоге спуститься смог только с помощью спасателей. Это котам хорошо. Если кто не в курсе, они и без помощи МЧС спуститься могут. Что тут можно сказать? Если уж влипли в историю, то пусть в итоге все обойдется. Ну а приключения иногда бывают и полезные, особенно под любимую музыку.

0: партнер прогноза погоды – компания «Автосеть». Шины и диски.
1: Майская распродажа в «Автосеть». Летние шины от 70 рублей. В магазинах «Автосеть» в Могилеве, Бобруйске и других городах Беларуси. «Автосеть». За шинами к нам.
2: Завтра по Могилевской области преобладание облачной погоды, временами дожди, ночью местами сильные дожди, в отдельных районах грозы, ветер северо-западный, при грозах порывистый. Температура воздуха ночью плюс 6, плюс 11, днем плюс 12, плюс 17.
3: Наши хиты.

0: сеть автохаусов «Бутик Авто». Мы продаем честные авто. Скоро открытие. Могилев. Улица Габровская, 23А. 16 мая в 12:00.
1: Зіка представляє нову колекцію ювелірних упригаженнів «Яскрава». У колекції упригаженні со сребра, натхненне родними символами. «Яскрава» – гэта сучасний погляд на белоруську жанчину. Яна з упевненістю глядіть у будучиню і з пешотой ставиться до своєї родзими. «Яскраве моє життя, яскравая я». Подробязні на сайті zika.by і по телефону 8029-324-6666.
2: Иногда достаточно одного взгляда, чтобы понять, что это оно, то, что вы давно искали. И тогда нельзя ждать ни минуты. Нужно покупать.

0: Хорошая новость для тех, кто любит попутешествовать по Синеоке и посетить популярные белорусские туристические точки. Меловые карьеры. Предприятие «Красносельскстройматериалы», известное как «Белорусские Мальдивы», объявлены памятником природы местного значения. Ну а насладиться видами теперь можно будет вполне легально и безопасно. Для этого разработали безопасный туристический маршрут. Так что, если давно не были на наших Мальдивах, а может быть и никогда не были, как и я, вот можете прокатиться, посмотреть. Ну а мы продолжаем слушать хиты и отлично проводить время на радио Могилев.
1: Новинка на радио Могилев.

0: Радиопрограмма «Радио Могилев». Лицензия номер 02-330-64. Выданная Министерством информации Республики Беларусь от 28 февраля 2014 года. Для лиц старше 12 лет. Новости.
1: С обзором главных событий в студии Татьяна Кутневич. Здравствуйте. Международный экономический форум «Мельница успеха» – это настоящая визитная карточка области. Форум подтверждает статус надежного региона, открытого для международного партнерства. С целью наладить дальнейшее сотрудничество Могилев посетили представители стран Африки, Замбии, Анголы. В процессе переговоров представители отметили, что могилевские производственные возможности и потребности в механизации сельского хозяйства в африканских странах – идеальная база для долгосрочного партнерства. Перспективы сотрудничества здесь огромные, подчеркнула заместитель председателя Могилевского облсполкома Елена Прудникова-Кирпичонок.
2: Очень приятно, что и Республика Замбия, и Республика Ангола открывает Беларусь, скажем так, с чистого листа, да, особенно Могилевщину. Слушая экспертов, которые сопровождают и советника, и посла, слушая их отклик, слушая то, что им интересно, я понимаю, что перспективы взаимного сотрудничества огромные. Теперь только надо их не упустить и развивать.
1: Участники 6-го форума медийного сообщества Беларуси в Гродно знакомятся с промышленным и туристическим потенциалом города, передает Белта. Сегодня делегации из всех областей Минска ознакомились с работой крупных предприятий Гродно. Так, представители Могилевской области побывали на предприятии ЗОФ «Лен Евромебель». Форум объединил более 700 участников. Уже завтра они обсудят вызовы современной журналистики, приоритеты развития медиасферы, информационную безопасность. Также завтра разрешится главная интрига. Будут названы имена победителей и лауреатов 22-го национального конкурса «Золотая элита». Более 500 сообщений о звонках телефонных мошенников поступило в милицию только за сутки. Об этом сообщили в МВД. Зарегистрировано 47 преступлений, совершенных с использованием информационно-коммуникационных технологий. Правоохранители приостановили расходные операции по 57 счетам. Оперативники задержали курьера-иностранца, который работал в интересах аферистов. Работа по выявлению и пресечению мошеннических действий продолжается. В МВД напомнили, предложение быстрого и легкого заработка или покупки товаров по значительно сниженной цене в интернете неизменно связано с риском потери денег. Золотое правило при общении с мошенниками по телефону – прекратить разговор и сообщить в милицию по номеру 102. Театры, юбиляры на одной сцене и много джаза. Афиша 35-го международного фестиваля искусств «Славянский базар» в Витебске. Полная билетная программа на все мероприятия форума уже открыта на всех площадках. Фестиваль будет посвящен столетию главной академической драматической сцены Витебска – театра имени Якуба Колоса. А в направлении фестивальной столицы в дни «Славянского базара» назначены дополнительные поезда, которые будут курсировать в Витебск из Минска и Москвы с 16 по 19 июля. Новости компании. Финальные цены на хиты в царском золоте. Обновите свою коллекцию ювелирных украшений выгодно. Акция действует по 31 мая. Подробности на царская.бай или по телефону плюс 375-29-716-44-44. Оформляйте кредит от МТБанка на любые цели проще простого до 50 тысяч белорусских рублей по ставке 18,225% годовых. Таковы основные события к этому часу. Далее о погоде.
3: Партнер прогноза погоды – туроператор «Тест-тур».
4: «Тест-тур» представляет туры в Турцию с прямыми вылетами из Могилева, а также Китай, Вьетнам, Египет и Грузия с прямыми вылетами из Минска. Широкий выбор отелей, отличные цены, действует рассрочка. Звоните 8044-753-33-83. Приходите в торговый центр «Парк-Сити» в Могилеве. «Тест-тур» – отпуск вашей мечты становится реальностью.
1: Завтра по Могилевской области преобладание облачной погоды, временами дожди, ночью местами сильные дожди, в отдельных районах грозы, ветер северо-западный, при грозах порывистый. Температура воздуха ночью плюс 6, плюс 11, днем плюс 12, плюс 17. Сейчас в Могилеве плюс 15.
5: Если не знаете, куда податься в 18.04, подавайтесь к нам на радио Могилев. У нас весело и музыкально. Зовут меня Рустам Османов, а мы будем заряжаться позитивом на весь следующий час под любовь как спецэффект в исполнении Мота.

Иногда достаточно одного взгляда, чтобы понять, что это оно. То, что вы давно искали. И тогда нельзя ждать ни минуты. Нужно покупать.

царском золоте финальные цены на хиты. Только по 31 мая. Увеличенные скидки на любимые хиты. Обновите свою ювелирную коллекцию в царском выгодно. Подробности на сайте Царская Бай и по телефону +375 29 716 44 44.

если вы все время куда-то спешите, но при этом с таким же постоянством опаздываете, то вот интересная идея организовать не только свое время, чтобы везде успевать, но и жилое пространство, чтобы собираться легко и быстро. Для этого все необходимые вещи должны быть в легком доступе. Под ногами ничего и никого не должно мешаться. Для вещей на выход, типа ключей, сумок и прочего, можно организовать отдельное место у того самого выхода. Также рекомендуется завести органайзеры для повседневных вещей с бирочками и табличками, чтобы, если надо, взял и пошел, а не метался по комнатам в поисках утраченного. Можно даже разработать систему хранения одежды, при которой вещи заранее сгруппированы в готовые образы. Запрыгнул в готовый лук и готово. Но если и это все не поможет, тогда, не знаю, тогда сидите дома, слушайте радио Могилев.

0: прогноза погоды компания «Автосеть». Шины и диски.
1: Майская распродажа в «Автосеть». Летние шины от 70 рублей. В магазинах «Автосеть» в Могилеве, Бобруйске и других городах Беларуси. «Автосеть». За шинами к нам.
2: Завтра по Могилевской области преобладание облачной погоды, временами дожди, ночью местами сильные дожди, в отдельных районах грозы, ветер северо-западный, при грозах порывистый. Температура воздуха ночью +6, +11, днем +12, +17.

0: Пострадали от домашнего насилия? Горячая линия Красного Креста 165. Информационно-консультационные услуги круглосуточно, бесплатно. Доступно для абонентов Белтелеком, МТС.
1: Радио «Могилев».

0: Белорусская агропромышленная неделя. Оборудование и технологии сельского хозяйства, животноводство, продукты питания на выставках «Белагро», «Белферма», «Белпродукт». Со 2 по 6 июня. Минский международный выставочный центр.
1: Алиса, как заказать рекламу на радио Могилев?
2: Телефон рекламной службы 8 029 131 17 31.

Ну а сумасшествие в эфире может нам подкинуть не только Бритни Спирс в своем треке «Crazy», но и Олеся Маскина в своих сумасшедших звездных новостях в программе «Подслушано» в 19.05 на радио «Могилев».

0: С обзором главных событий в студии Татьяна Кутневич. Здравствуйте. Беларусь хотела бы расширить сотрудничество со Шри-Ланкой. Об этом президент Беларуси Александр Лукашенко заявил на встрече с министром иностранных дел, трудоустройства за рубежом и туризма Шри-Ланки Виджита Хиратом, передает Билта. У нас с вами давние отношения, мы друг друга хорошо знаем, но только, наверное, благодаря, если говорить об экономике, одной-двум позициям товарной группы. Мы хотели бы с вами расширить наше сотрудничество, отметил Александр Лукашенко.
1: Я хочу, чтобы вы, будучи в Беларуси, с помощью посла и нашего министра, посмотрев наши возможности, определились, чем мы еще сможем быть полезны для Шри-Ланки. Мы с большим удовольствием будем иметь с вами отношения, улучшать их. И в сфере экономики, формируя дорожную карту, план наших взаимоотношений, определились в сфере экономики, что нам надо от вас, а вам, что надо от нас. Экономика – это база любых отношений, поэтому мы хотели бы выстроить с вами твердые, хорошие отношения. У нас машиностроительная страна, с развитой промышленностью и сельским хозяйством. Думаю, что вам будет интересен наш опыт и в области промышленности, и в области сельского хозяйства. Все, чем мы богаты, вы можете располагать, вы можете, изучив наши возможности, сделать для себя определенные выводы, в каком направлении двигаться. Но план наших отношений, пусть он будет из 3-4 пунктов, неважно, но его надо иметь для того, чтобы мы имели определенные цели, к которым мы вместе с вами будем стремиться.
0: Представители 10 регионов России, стран Африки, Китая, Пакистана, Турции и Словакии стали участниками международного форума «Мельница успеха» в Могилеве. Об этом во время форума сообщил журналистам председатель Могилевского облисполкома Анатолий Саченко. Презентация предприятий организации области, пленарное заседание, работа тематических секций. В этом году форум объединил порядка 1500 человек. Форум стал авторитетной площадкой по обмену опытом, поиску новых партнеров и продвижению перспективных инициатив. Председатель облисполкома подчеркнул, что Могилевская область – это регион с мощной промышленной базой, развитой логистикой и особым преференциальным режимом в юго-восточных районах. Видеомарафон «Хэштег все начинается с семьи» стартовал в Беларуси. Его главная идея – раскрыть многогранность белорусской женщины, которая умеет гармонично сочетать заботу о доме с профессиональными победами. Для участия в акции важно снять видеоролик о себе и своей семье, семейных традициях или о том, как семья поддерживает в делах, а потом разместить эти ролики в соцсетях с хэштегом «Все начинается с семьи». Видеомарафон продлится до 31 мая. Внимание у водителей! В Могилеве изменена организация дорожного движения. Об этом сообщили в управлении ГАИ УВД Могилевского облисполкома. Сегодня с 22 часов до окончания ремонтных работ будет частично ограничено движение на перекрестке проспекта Мира и улицы Космонавтов. Также изменится организация дорожного движения и траектория по полосам. Теперь с крайней правой полосы движение по проспекту Мира будет осуществляться только направо, а с крайней левой полосы направо и налево. Также уберут рабочую зону, которая располагалась в центральной части. Теперь она будет находиться в районе торгового центра. Перекресток. Таковы основные события к этому часу. Далее о погоде.
2: Партнер прогноза погоды – туроператор «Тест-тур».
3: «Тест-тур» представляет туры в Турцию с прямыми вылетами из Могилева, а также Китай, Вьетнам, Египет и Грузия с прямыми вылетами из Минска. Широкий выбор отелей, отличные цены, действует рассрочка. Звоните 8044-753-33-83. Приходите в торговый центр «Парк-Сити» в Могилеве. «Тест-тур» – отпуск вашей мечты становится реальностью.
0: Завтра по Могилевской области преобладание облачной погоды. Временами дожди, ночью местами сильные дожди. В отдельных районах грозы, ветер северо-западный, при грозах порывистый. Температура воздуха ночью +6, +11, днем +12, +17. Сейчас в Могилеве +16.

0: заслушана очередная порция звездных новостей. Дуа Липа подает суд на известную фирму электроники. Певица предъявила иск, в котором утверждается, что использование ее образа создает ложное впечатление, будто она рекламирует телевизоры. Лицо госпожи Липы было широко использовано в массовой маркетинговой кампании товара без ее ведома, без учета ее мнения и без какого-либо влияния, контроля или участия с ее стороны, говорится в иске. Госпожа Липа не допускала и не допустила бы такого использования. Теперь певица требует компенсацию в размере не менее 15 миллионов долларов, утверждая, что компания использовала ее лицо для продажи телевизоров без ее разрешения. В иске утверждается, что в компании проигнорировали многочисленные письма с требованием прекратить противоправное действие. В иске также утверждается, что изображение побудило потенциальных потребителей купить продукт, потому что на нем была изображена артистка. Почему дети Стинга не унаследуют его огромное состояние? Стинг не раз заявлял, что не собирается оставлять свое многомиллионное состояние ни одному из своих шестерых детей. И мнение своего не поменял. Музыкант пояснил, что делает это исключительно из добрых побуждений и заботы о наследниках, которым после смерти знаменитого отца пришлось бы взвалить на себя эту большую денежную ношу. Надо же, какая тяжесть. Оставьте мне, дорогой Стинг, я трудностей не боюсь. Худшее, что можно сделать для ребенка, это сказать: «Тебе не нужно работать», говорит Стинг. Он считает, что это форма насилия и надеется, что никогда не окажется в такой ситуации. Выросший в простой рабочей семье, Стинг, по его словам, всегда стремился передать любовь к труду своим детям. И потому, считает музыкант, его миллионы им не понадобятся. Дети Стинга, держитесь. Папа любит вас настолько сильно, что заставит вас заработать состояние самостоятельно. На днях Шакира собрала более 2 миллионов зрителей на концерте в Бразилии. Колумбийская певица стала третьей артисткой, выступившей на пляже в Рио-де-Жанейро. После Мадонны в 2024 году и Леди Гаги в 2025. При этом аудитория Шакиры сравнялась с рекордами обеих предшественниц. Шакира вышла на сцену и дала 2-часовую программу, куда включила главные хиты. Отдельного внимания заслуживала визуальная составляющая вечера. За концерт Шакира сменила 10 образов. Певица вышла на сцену в цветах бразильского флага, а каждый новый образ подчеркивал смену музыкального настроения шоу. Было продумано все до мелочей. Браво, Шакира! На этом все. С вами была Олеся Маскина. До скорого!
1: Подслушано. Радио Могилев.

0: Не упусти самое важное. Включай первый информационный телеканал на пятой кнопке.
1: Комбинат «Заря» приглашает за покупками в фирменные магазины. Продукция собственного производства, широкий ассортимент, доступные цены.
2: Стоп! Если вы давно присматриваете новую мебель, сейчас тот самый момент. Потому что в Пинскдрев рассрочка стала еще выгоднее. До 24 месяцев без процентов, без поручителей и без первоначального взноса. Да-да, забрать мебель можно уже сейчас и не платить сразу. Обновляйте интерьер легко с Пинскдрев. Оценить до 30 июня 2026 года. Подробности в местах продаж на сайте pinskdrev.by и по телефону +375 29 605 57 57.
1: Наши хиты.

В представленных кондициях мы все же поговорим, покроемся ли мы ровным красивым шоколадным слоем загара или напялим на себя еще немного слоев одежды, чтобы не замерзнуть, узнаем через несколько минут из прогноза погоды на радио Могилев.

0: Завтра по Могилевской области преобладание облачной погоды, временами дожди, ночью местами сильные дожди, в отдельных районах грозы, ветер северо-западный, при грозах порывистый. Температура воздуха ночью +6, +11, днем +12, +17.
1: Наши хиты.

Песня фаната номер один Димы Билана прозвучала только что в нашем эфире. А вот так ли уж здорово всегда быть номером один? Ну, в подавляющем большинстве случаев, конечно, да. Но что, если в вашем соперничестве не было конкурентов? Такое себе удовольствие объявлять себя номером один, когда вы и так один. А если вы решили быть номером один ценой здоровья или репутации, да еще и чужих? Но давайте не будем забивать себе голову, пусть это останется на совести тех, кто стремится занимать пьедесталы нечестно, а мы же расслабимся под музыку и в таком расслабленном состоянии будем встречать наступающие 20 часов.

0: Пострадали от домашнего насилия? Горячая линия Красного Креста 165. Информационно-консультационные услуги круглосуточно, бесплатно. Доступно для абонентов Белтелеком, МТС.
1: Алиса, как заказать рекламу на радио Могилев?
2: Телефон рекламной службы 32 32 32.

0: В Могилеве 20 часов.
1: С обзором главных событий в студии Татьяна Кутневич. Здравствуйте. Президент Беларуси Александр Лукашенко от имени белорусского народа и себя лично выразил соболезнования руководству Индии в связи с многочисленными жертвами в результате шторма в штате Уттар-Прадеш. Об этом Белта сообщили в пресс-службе белорусского лидера. Соболезнования Нарендре Моди глава государства пожелал дружественному народу Индии скорейшего восстановления затронутых стихий районов. В Беларуси вводятся новации в гостехосмотре. Премьер-министр Беларуси Александр Тручин подписал соответствующее постановление Совета министров, сообщили Белта в пресс-службе правительства. Одна из основных новаций – исключение необходимости прохождения гостехосмотра при смене собственника транспортного средства в период действия разрешения на допуск. Также транспортная инспекция Министерства транспорта и коммуникации наделяется полномочиями по выдаче разрешений диагностическим станциям. Еще одно новшество – получение инспекции данных из государственных информационных ресурсов. Ранее требовалось предоставление документов. В мессенджерах распространяется информация от имени Следственного комитета Республики Беларусь. В ведомстве отметили, что подобные сообщения являются фейком и призвали не переходить по ссылкам и не вступать в диалог с мошенниками. Следственный комитет не осуществляет рассылку через личные сообщения в Телеграм, а сотрудники ведомства не вступают в коммуникацию с участниками уголовного процесса или материалов проверки посредством мессенджеров. Большие грозы на особом контроле. С 14 по 20 мая на территории Могилевской области проходит комплекс профилактических мероприятий, направленных на безопасность автомобильных перевозок грузов большегрозными составами. Цель – повышение безопасности дорожного движения, предотвращение аварий с участием грузового транспорта и снижение тяжести их последствий, рассказала официальный представитель управления ГАИ Могилевской облсполкома Татьяна Чешкина.
2: Особое внимание сотрудники госавтоинспекции уделяют предупреждению нарушений, которые чаще всего допускают водители большегрузов. Сотрудники ГАИ проводят рейдовые мероприятия с применением гласного, негласного и смешанного контроля, в том числе с использованием возможностей республиканской системы мониторинга общественной безопасности, а также привлекают специалистов транспортной инспекции.
1: Швея из Могилева стала победительницей республиканского конкурса профмастерства. Это Регина Солнцева, представляющая Моготекс, на территории которого проходил конкурс. В состязании приняли участие 16 швей из разных уголков Беларуси. Конкурс собрал на одной площадке представительниц МТЗ «Белаз», 8 марта, «Лема», «Знамя индустриализации» и других известных брендов. Победительницей конкурса стала Регина Солнцева. Второе место заняла швея Моготекса Светлана Ермолович, а третье – швея предприятия 8 марта Александра Бондарь. Таковы основные события к этому часу. Далее о погоде. Завтра по Могилевской области преобладание облачной погоды. Временами дожди, ночью местами сильные дожди. В отдельных районах грозы. Ветер северо-западный, при грозах порывистый. Температура воздуха ночью плюс 6, плюс 11. Днем плюс 12, плюс 17. Сейчас в Могилеве плюс 14.
3: А ведь середина месяца мая уже на календаре. Туда-сюда и лето, сезон отпусков наступит. И уже появляются рекомендации, когда лучше и выгоднее идти в отпуск. В каком месяце? Мы по этой аналогии поступать не будем. Представляете, если задаться вопросом, в каком часу лучше радио Могилев включить послушать? Да в любом. Я Рустам Османов, всем очередной привет. Вот с 17 часов тут в эфире и прекрасно себя чувствую. И ближайший час еще с вами проведу. О, как мне повезло, прямо как Мари Краймбрери в следующем треке.

Номит постоянно. И вот если не вслушиваться, а просто прочитать название, то можно и так предположить. А на самом деле это пассажирский класс в самолете, оказывается. Но вот если представить, что грустный эконом — это как раз вот персонаж, то от чего бы он мог грустить? От своей пагубной привычки экономить на всем и всегда? Или от того, что у него дома уже все захламлено сэкономленным, а применения этому нет никакого? Да, разыгралась у меня фантазия, конечно. Сейчас бы разогнал эту тему дальше, но мы лучше поговорим о чем-то более дельном и конкретном. О погоде, к примеру, через несколько минут на радио «Могилев».

Прогноз погоды на ближайшие трое суток. Завтра по Могилевской области преобладание облачной погоды. Временами дожди, ночью местами сильные дожди. В отдельных районах грозы. Ветер северо-западный, при грозах порывистый. Температура воздуха ночью плюс 6, плюс 11. И днем плюс 12, плюс 17. В субботу преимущественно без осадков. Температура воздуха ночью плюс 2, плюс 7. Днем плюс 20, плюс 25. В воскресенье в отдельных районах кратковременные дожди и грозы. Температура воздуха ночью плюс 5, плюс 10. И днем плюс 20, плюс 25. Данные о погоде предоставил Могилев, облгидромет.

0: Ну и мы можем запечатлеть этот момент фото полароидом или зенитом, или чем-то еще, запечатлеть на прощание, потому что на сегодня мы с вами расстаемся. До новых встреч. С вами был Рустам Османов. Всем машу пока. Желаю приятного вечера. Услышимся обязательно.
1: Заказать рекламу на радио Могилев сегодня — это базовый минимум.

0: Наши хиты.
1: Заходи без причин.

0: С обзором главных событий в студии Татьяна Кутневич. Здравствуйте. Беларусь хотела бы расширить сотрудничество со Шри-Ланкой. Об этом президент Беларуси Александр Лукашенко заявил на встрече с министром иностранных дел, трудоустройства за рубежом и туризма Шри-Ланки Виджита Хиратом, передает Билта. У нас с вами давние отношения, мы друг друга хорошо знаем, но только, наверное, благодаря, если говорить об экономике, одной-двум позициям товарной группы. Мы хотели бы с вами расширить наше сотрудничество, отметил Александр Лукашенко.
1: Я хочу, чтобы вы, будучи в Беларуси, с помощью посла и нашего министра, посмотрев наши возможности, определились, чем мы еще сможем быть полезны для Шри-Ланки. Мы с большим удовольствием будем иметь с вами отношения, улучшать их. И в сфере экономики, формируя дорожную карту, план наших взаимоотношений, определились в сфере экономики, что нам надо от вас, а вам, что надо от нас. Экономика – это база любых отношений, поэтому мы хотели бы выстроить с вами твердое, хорошее отношение. У нас машиностроительная страна с развитой промышленностью и сельским хозяйством. Думаю, что вам будет интересен наш опыт и в области промышленности, и в области сельского хозяйства. Все, чем мы богаты, вы можете располагать, вы можете, изучив наши возможности, сделать для себя определенные выводы, в каком направлении двигаться. Но план наших отношений, пусть он будет из 3-4 пунктов, неважно, но его надо иметь для того, чтобы мы имели определенное цели, к которым мы вместе с вами будем стремиться.
0: Договоренности на сумму более 250 миллионов рублей о создании новых производств подписали на форуме «Мельница успеха». Так, на территории Климовичского района планируется создание комплекса по выращиванию индейки. В Мстиславском районе возведение комплекса зданий, сооружений по производству минеральных удобрений. В Бобруйске строительство физкультурно-оздоровительного комплекса. На базе СЭЗ Могилев реализация проекта по производству нетканых материалов из целлюлозы с добавлением натуральных либо синтетических волокон. Как отметили в облсполкоме, по итогам реализации этих инвестпроектов будет создано порядка 530 новых рабочих мест. Каналы Международного радио «Беларусь» заблокированы без права восстановления, сообщает Белта. А каналы еще одного белорусского медиаресурса оказались недоступны на платформе YouTube. Известно, что особенно активной на этом ресурсе была польская аудитория. Также интерес к информационной повестке проявляли Германия, Великобритания, США и другие страны. Как сообщалось ранее, в начале апреля видеохостинг YouTube заблокировал 3 официальных канала белорусских государственных СМИ – Белта, ОНТ и СТВ. Администраторы платформы без предупреждения удалили каналы с многотысячной аудиторией. Найдена медаль за отвагу красноармейца Степана Щербакова. Поисковики клуба «Викру» просят откликнуться родственников Щербакова Степана Артемовича 1897 года рождения, уроженца деревни Аристополья Маховского сельсовета Могилевского района. Степан Щербаков был призван в Красную армию 7 июля 1941 года. В 1942 ошибочно оказался в списках погибших. Продолжил воевать. Медалью за отвагу награжден в 1944 году за боевые действия под Чаусами. Жена Щербакова, Татьяна Григорьевна, проживала в деревне Аристополье. Ныне эта деревня не существует. Родственников героя просят связаться с Викру для передачи медали. Белорусских школьников начнут учить правилам езды на самокатах, передает СБ. Минобразование совместно с МВД подготовит специальные учебные материалы для пользователей средств персональной мобильности. Новые программы затронут тех, кто передвигается на электросамокатах, гироскутерах, моноколесах и велосипедах. Поводом для нововведения стал резкий рост популярности такого транспорта среди подростков, что привело к увеличению числа дорожных происшествий с их участием. Таковы основные события к этому часу. Далее о погоде. Завтра по Могилевской области преобладание облачной погоды. Временами дожди, ночью местами сильные дожди. В отдельных районах грозы. Ветер северо-западный, при грозах порывистый. Температура воздуха ночью +6, +11, днем +12, +17. Сейчас в Могилеве +13.

0: Гороскоп. Об чем нам зорки нашептали.
1: Для лиц старше 14 лет.
2: Что обяцают зорки кожному з нас, завтра расскажу зараз.
3: Авен.
2: Глобальных досягнений чакать не варто, але вы прикметно просунетесь на шляху до своих метов.
3: Телец.
2: Обставины могут примусить вас выйти из зоны комфорта. Спочатку это может вас наполохать, але перемены могут у вынику опынуться до лепшего.
3: Близняты.
2: Не отмахивайтесь от конфликтов и от того, что выкликает ваше раздражнение. С гэтыми почутями необходимо разобраться, потому что за ими хавается тое, что назапашивалось годами.
3: Рак.
2: Не отрымайте решение, покуль вы не побачите полной картины.
3: Лео.
2: Будет шмат суперечностей, але все-таки вы сможете знайсти некое решение.
3: Дева.
2: Все, что треба для рука наперед, у вас уже есть. Пора собраться с духом, как почать рашуча дейничать.
3: Шали.
2: Коли отчуваете незадоволенность або раздражнение, дозвольте себе выказать все это.
3: Скорпион.
2: Справы, за якія вы возьметеся, обовязково атрымаюць спратяг, якімі б нязначнымі яны не здавалися.
3: Стрелец.
2: Приготовитесь до того, что многое в этот день будет отбываться зусім не по плане и не по заведенному парадку.
3: Козярог.
2: Важно не бояться пирамену. Будьте открыты усяму новому. Не лянуйтесь спробовать тое, что ранее вас не цікавило.
3: Водолей.
2: Коли ситуация поставить перед вами выбор, вельми важно, как вы пролечили наступствы своего решения, як минимум, на несколько кроков наперед.
3: Рыбы.
2: Небезпека зыходить от затоенных крылд и от дня упэўненности у сабе, негативные почути, штурхнуть на лживые учинки. С вами была Ира Александрова. Приемного вечера.
0: Гороскоп. На радио Могилёв.
1: Гороскоп.
0: Радио Могилёв.

ночи. Позволь музыке унести тебя в мир мечтаний. Каждый четверг в 23:00 только медленная музыка и мой голос для тебя.

Приветы, поздравления и море позитива. Каждый день с 13 до 14 передаем хорошее настроение в программе «Привет в обед». Пишите, и ваш привет прозвучит в эфире.

0: Хорошо.
1: Алиса, включи радио Могилев.
2: Хорошо. Включаю радио Могилев.
3: Here's my key, philosophy. A freak like me just needs infinity.

0: Алиса, как заказать рекламу на радио Могилев?
1: Телефон рекламной службы 8 029 131 17 31.

0: В Могилеве 22 часа.
1: Завтра по Могилевской области преобладание облачной погоды, временами дожди, ночью местами сильные дожди, в отдельных районах грозы, ветер северо-западный, при грозах порывистый. Температура воздуха ночью +6, +11, днем +12, +17.

0: Готовы узнать, что звезды готовят именно для вас на предстоящую неделю? Тогда слушайте «Звезды на пели» «Астрохит недели» по субботам в 11:00. Астропрогноз на языке популярных хитов.
1: Астрохит недели.
0: Не пропусти.

Каждый хит становится историей, но не каждая история становится хитом. Global Hit — это 20 самых мощных треков со всего мира. И только один из них пробьется на вершину. Факты, сплетни, новости и много-много музыки. На радио Могилев. Слушай каждую пятницу в 17:15.

однажды небо хоть чуточку ярче. Помню, как раньше малым улыбался, без повода жил настоящим. Не было битого сердца дважды, а может и больше. Город

0: Могилеве 23 часа.
1: Добрый вечер. Я, Олеся Москина, приглашаю всех ко мне за час до полуночи. Предлагаю вместе отключиться от суеты, расслабиться и окунуться в атмосферу спокойствия и безмятежности. Окунемся в ту музыку, которая поможет подготовить ум и тело к ночному отдыху. Давайте вместе отпустим все заботы.

звукозаписи это тишина, потому что абсолютной тишины не бывает. Всегда есть дыхание, скрип двери или тот самый вжик в голове, когда мы пытаемся уснуть. За час до полуночи мы можем не спеша проводить сегодняшний день, не торопить его, а именно проводить как хорошего гостя.

ритм. С улицы больше не доносится гул дневной спешки, только редкие шины по асфальту, словно чей-то далекий выдох. Окна в домах напротив гаснут одно за другим. Все и все позволяет себе замедлиться. Позвольте и вы себе эту роскошь. Сделаем громче музыку и тише мысли.

когда можно найти свою любимую позу. Знаете, есть такая, когда можно откинуть голову на спинку дивана, расслабиться и ничего не делать. Мы с вами выдыхаем все напряжение дня. Выдохнули работу, выдохнули надо, выдохнули успеть. Вес тела передаем дивану или кровати. Секунду назад они казались просто предметами мебели, а сейчас это самое надежное место на земле. Вот и чудесно. Пойдем дальше к полуночи, уже совсем легкими и невесомыми.

событий, а от обилия смыслов. Поэтому за час до полуночи позвольте себе ни о чем не думать. Только музыка, которая течет, как вода, сквозь пальцы. Только ваше дыхание и этот странный, ни на что не похожий момент между вчера и завтра.

Перед тем, как мы перешагнем черту полуночи, давайте сделаем одну вещь. Поблагодарим сегодняшний день. Он был разный. Может быть, не идеальный, может быть, утомительный. Но он привел вас сюда, в это теплое место, в эту безопасную комнату, в эфир, где нас никто не торопит. За это ему спасибо. И если сегодня что-то пошло не так, у природы есть закон. Любая жесткость тает к ночи. Мы на финишной прямой перед сном. С вами была Олеся Москва.

Радиопрограмма «Радио Могилев». Лицензия номер 02-330-64. Выданная Министерством информации Республики Беларусь от 28 февраля 2014 года. Для лиц старше 12 лет.

0: 15 мая по Могилевской области преобладание облачной погоды. Временами дожди, в отдельных районах грозы, ветер северо-западный, при грозах порывистый. Температура воздуха днем +12, +17.
1: Радио Могилев.

15 мая по Могилевской области преобладание облачной погоды. Временами дожди, в отдельных районах грозы, ветер северо-западный, при грозах порывистый. Температура воздуха днем +12, +17.

ночи. Позволь музыке унести тебя в мир мечтаний. Каждый четверг в 23:00 только медленная музыка. И мой голос для тебя.

0: приветы, поздравления и море позитива. Каждый день с 13 до 14 передаем хорошее настроение в программе «Привет в обед». Пишите, и ваш привет прозвучит в эфире.
1: С

15 мая по Могилевской области преобладание облачной погоды. Временами дожди, в отдельных районах грозы, ветер северо-западный, при грозах порывистый. Температура воздуха днем плюс 12, плюс 17.

0: твоим днями целыми, если есть 1% сомнения. Меня не люби, не люби меня.
1: Радио Могилев.

0: Астрохит. Готовы узнать, что звезды готовят именно для вас на предстоящую неделю? Тогда слушайте «Звезды напели» Астрохит недели по субботам в 11:00. Астропрогноз на языке популярных хитов.
1: Астрохит недели.
0: Не пропусти.

там не бывает печали. Там ведь всегда интересно. Там лес говорит тишиной, утыкаясь макушкой в венок поднебесный. Там всегда только честно. Там истории жизни, какой не видали мы. Там прошло наше детство, и без этого мы бы собою не стали.

каждый хит становится историей, но не каждая история становится хитом. Global Hit — это 20 самых мощных треков со всего мира. И только один из них пробьется на вершину. Факты, сплетни, новости и много-много музыки. На радио Могилев. Слушай каждую пятницу в 17.15.

15 мая по Могилевской области преобладание облачной погоды. Временами дожди, в отдельных районах грозы, ветер северо-западный, при грозах порывистый. Температура воздуха днем +12, +17.